Все гонит умом пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым.

0: Ну здорово, что ли, Вась?
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Почему не зовешь?
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

0: Когда душа поет.
1: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак ФМ».
2: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Все мы дети, пока живы наши.

на знаменитой горе Клементьево. Общий объем инвестиций в создание нового центра авиационных и воздушных видов спорта составит как минимум 1 миллиард рублей. Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества «Солнечный круг», посвященный Дню защиты детей, успешно прошел на базе городского дома культуры в Алупке. Масштабное мероприятие объединило более 200 участников из разных муниципалитетов полуострова, а его изюминкой стала выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также яркий гала-концерт с вокальными хореографическими номерами и художественным словом. По итогам фестиваля престижные звания лауреатов в нескольких номинациях завоевали многочисленные творческие коллективы Ялтинской централизованной клубной системы. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода, местами ожидается слабый дождь, в Симферополе до 27 градусов, в Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 24, в Феодосии ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Алуште термометр покажет плюс 22, в Бахчисарае до 27 градусов, в Севастополе 24 выше нуля. Привет отправляем в город Алупка под Ялтой. У вас сегодня 23 градуса и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Всем прекрасного, доброго пробуждения. Желаем мы, ведущие утреннего шоу «Алло, село», Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Если проснуться, например, с мыслью, что сегодня вас ждет что-то особенное, но даже если это будет просто вкусный завтрак, то уже день будет отличным и замечательным. Всем доброе утро.
0: Ну, я считаю, что утро — это вообще такая маленькая жизнь, и вот мы начинаем ее такого с правильной ноты, да, то есть настраиваемся на нее, да. Вот я надеюсь, что ваше настроение только бодрое и замечательное, и надеюсь, что чашечка ароматного кофе уже в руках, а планы на день, они грандиозны. Июнь у нас с вами, и это означает, что многие в ожидании долгожданного отпуска.
1: Друзья, ну пока мы не погрузились вот в рабочий день, хотя уже и пятница, давайте с вами помечтаем. Лето только началось, и мы сегодня обсудим, какие планы у вас на отпуск, как вы его планируете провести, потому что лето — это время перезагрузки.
0: Пишите нам на номер Макс 928 401 20, мы обязательно зачитаем ваши

0: на Казак-ФМ.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря экспрессу «Спокаин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс «Спокаин». Стресс надолго? Используйте курс «Спокаин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому, посевная встала.
8: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
9: Маркетплейс запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
10: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 6 июня на Павловском ипподроме в честь Дня защиты детей состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и конный прокат. Приходите всей семьей.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
2: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ты мне уже третий раз звонишь.
1: Ну а ты что?
2: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Ладу. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе Лада Финанс, ПАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
4: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-Кредит онлайн». Подробности по телефону /2518.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.

0: Утро доброе, утро пятничное. Андрей Зитер и Александра Вольская в студии Казак FM. И для кого-то это, друзья мои, последний рабочий день, потому что с завтрашнего дня кто-то будет в официальном отпуске. Говорим сегодня про ваш идеальный отпуск для тех, кто не может усидеть на месте дольше 5 минут. Для вас лето это не просто отдых, а вызов. Это про рюкзак за плечами, это ботинки в гору и карту с десятками отметок.
1: Ну что, ты такой марафон задала сейчас?
0: Да, сразу.
1: Себя и для наших слушателей. А, может быть, все-таки выбрать вот горы. Я для себя горы, наверное, выбрал. Да? Это такой наш и спорт тебе, и удовольствие, и эстетический вид у тебя вокруг. Но, а может быть, кто-то из вас выберет твое путешествие, там все включено, где полное умиротворение, не надо вообще ни о чем думать.
0: Да, да, да.
1: Пришел, поел, пришел, поспал. Вот, то есть какое-то такое вот состояние. Мне кажется, тоже, почему нет, тоже отдых.
0: Слушай, ну, может быть, и ты, и вот наши слушатели скажут: слушайте, а какой пляж, например? Да? Там же все скучно. И ваш идеальный день, это, например, ранний подъем, как у нас с Андреем, чтобы успеть все. Например, покататься на сапе, устроить велопрогулку по лесу. А вечером, например, пойти на концерт под открытым небом.
1: Вот смотри, у нас подключается уже наш радиослушатель к нам, и мы смотрим сейчас в мессенджер Макс.
0: Да, уже прилетели.
1: Владивосток, да, приветствует
0: сообщение.
1: Нас. Наталья с нами. Нас накрыл циклон, пишет она. Сильный дождь, а я уже с 1 июня отдыхаю на морюшке с удочкой, а еще пытаюсь освоить сабборд. Да, хочу сделать себе подарок на день рождения и желать нам всем хорошей погоды, отличных выходных с радио Казак FM.
0: Да, я уверена, что у Натальи все обязательно получится. Поверьте
1: получится.
0: Мне.
1: Наташ, я пробовал это делать. На волнах это встать на него это сложно, но это достаточно. Да, это достаточно интересно. Друзья, делитесь с нами своими эмоциями, впечатлениями, как вы планируете провести отпуск, где хотите побывать, на номер в Максе 928 401 2020. Послушаем немного музыки и через пару минут...

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты можешь не дышать?
3: Могу, но недолго.
0: А почему?
3: Потому что Нина человек не может не дышать. Мы дышим для того, чтобы из воздуха получать кислород. Когда мы вдыхаем, воздух поступает в легкие. Там кровь забирает из него кислород и отдает обратно углекислый газ. Его мы выдыхаем. Кровь разносит кислород по всему телу. Кислород – очень важный газ для всего живого на Земле. Он нужен и людям, и животным, и растениям.
0: Вот прям всем-всем-всем?
3: Да, дочь. С помощью кислорода внутри живой клетки идет сложная работа. Как на крошечном химическом заводике. Сложные органические соединения, которые попадают в клетку в процессе пищеварения, под действием кислорода разлагаются на более простые. Этот процесс называют окисление. А в результате выделяется энергия. Вот она и нужна для роста и жизнедеятельности клеток. Не будет кислорода, не будет энергии в клетках. Все в организме остановится, и он погибнет.
0: А как тебе больше нравится дышать, носом или ротом?
3: Правильно говорить – ртом, а дышать правильно – носом, потому что при дыхании через нос поступающий в организм воздух нагревается, увлажняется и очищается. И у меня, и даже у тебя в носу есть маленькие волоски. На них при вдохе оседают пыли микробы. Это такой фильтр, который не пускает их внутрь человека. Вот почему надо стараться дышать через нос.
0: И где же у меня этот носовой фильтр спрятался?
2: Папа знает.

0: А что там у нас на горизонте? Кажется, выходные. С добрым утром, пятницы, дорогие радиослушатели. Андрей Зитер и Александра Вольская. Сегодня будем вас будить, поднимать вам настроение.
1: Друзья, ну кто-то сейчас едет на работу, кто-то с бодростью дух собирается, ну столько дел надо сделать, да, но каждый, я думаю, из вас мечтает о том, чтобы пойти в отпуск, а может быть и говорит, ой, пятница, последний день рабочей недели.
0: Это моя пятница, потому что так пятницу я еще давно уже не ждала, как сегодняшнюю.
1: Давай мы с тобой почитаем сообщения от наших радиослушателей, что они пишут нам по теме, где бы они хотели провести отпуск, чтобы посмотреть, написала нам Татьяна из Армавира. Я за активный отдых. В прошлом году ходила в походы по Алтаю. Это было незабываемо. Слушай, Татьяна, я с вами согласен.
0: Был а я вот ни разу не была, да?
1: Да. Так, Сергей нам пишет, почитаем.
0: Что? Да, что пишет нам Сергей? Только активный отдых. И в прошлом году ходили с друзьями в горы Карачаево-Черкесия. Это было просто невероятно. Никаких тюленей, никакой тюленей отдых не даст таких впечатлений. А в этом году планируют байдарочный поход в Карелии.
1: Вот и наша коллега Юлия Сорока, она тоже не сидит дома, потому что я знаю, что Юля, она сейчас слушает нас, она очень активный человек, она постоянно ходит в горы. Вот правильно, человек ставит себе цель и форсирует события. Молодец, здорово. Тамара Ивановна присоединяется к нам, пишет нам сообщение, что пишет она, что с удовольствием уезжает в путешествие на теплоходе по Золотому кольцу России, где знакомится с историей и достопримечательностями города, гуляет по улочкам, знакомится с кухней региона, и посещает по возможности выставки.
0: Ой, у меня всегда, кстати, была мечта вот так вот по Золотому кольцу прокатиться.
1: Ага.
0: Кстати, к нам же в Краснодар-то тоже приезжает много туристов.
1: Конечно.
0: И это отличный повод рассказать про мероприятия, которые проходят в нашем городе.
1: Но в следующем выходе, друзья, мы обязательно расскажем в рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть» о мероприятиях, которые нам понравились. И у нас отличная новость для всех любителей музыки. В следующем выходе мы разыграем один билет на две персоны на концерт 5 июня. Это уже сегодня Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит свою программу «Музыка времени» на сцене Краснодарской филармонии. Пишите нам на номер МАКС 928-401 на своих планах на отпуск. И, конечно, лучше всего взять и позвонить нам.
0: Чтобы билетик забрать.
1: Чтобы, да, забрать билет. Ждем звонка от нашего

0: 7:47 на Казаке FM. Начало лета, это начало отпусков. И если ваш отпуск ограничивается, например, городом, то мы
1: ведущие утреннего шоу «Алло, село», Андрей Зитер, Александра Вольская, расскажем вам в рубрике «Куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре» о тех мероприятиях, ну, которые, на наш взгляд, кажутся распрекрасными.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Любите ли вы скрипичную музыку? Хочется сразу начать вот с такого вопроса для всех вас. Если да, то приглашаем вас в музей Коваленко 6 июня в 19:00 на концерт «Шедевры скрипичной музыки». Программа вечера, что туда входит? Что она объединяет? А объединяет она произведения для скрипки зарубежных и российских композиторов Рихарда Вагнера и Иоганна Брамса. Слушай, ну Дворжик прозвучит, Альфред Шнитке прозвучит. Чьи произведения не одно столетие трогают сердца слушателей и дарят незабываемые эмоции. И можно посетить, кстати, по Пушкинской карте. Я утром просыпаюсь, если мне нужно взбодриться, сейчас да. Будет очень странно, может, для тебя даже, я включаю классическую музыку.
0: Серьезно?
1: Не хиты такие, которые бодрящие, а именно классику. Что еще у нас? Что тебе понравилось? Рассказывай.
0: Друзья, Андрей, если вы любите мексиканские страсти и танцы, любишь?
1: Я да, а вот с маракасами.
0: Тогда и тебе, и нашим всем слушателям надо обязательно посетить фестиваль Мексики и мексиканские танцы в центре Краснодара 6 июня с 15:30 до 16:30. Это на дворик Тулум, улица Красная, 174. Приветствуется красный цвет, кстати. Мексиканская тематика в одежде обязательно. И, друзья, вход-то свободный.
1: А сомбреро брать с собой, вот эта большая шляпа, которая...
0: Да.
1: Прекрасно. Мы с Александром еще обратили на одно мероприятие и тоже что-то так задумались, хотели, наверное, его и посетить, а то, что, например, мы с тобой это и сделаем. Что это? Фестиваль искусств, место притяжения и кинопоказы. 5-6 июня. Музейный дворик на улице Красной. Что такое ж музейный это дворик? Да, я почему-то думаю, что там должны быть картины, какие-то экспонаты стоят, да? А музейный дворик, такой летний фестиваль, там стартует в музейном дворике, место притяжения. Это пространство для событий, встреч, для единомышленников, обмен идеями, впечатлениями. Что ждет гостей? Гостей ждут лекции, концерты, мастер-классы. А в рамках проекта «Киноарт» проходит кинопоказы под открытым небом по пятницам и субботам. Значит, сегодня-завтра можно это сделать.
0: Да, и, друзья, у нас отличная новость для всех любителей музыки. Уже сегодня, в эту пятницу, 5 июня, на сцене Краснодарской филармонии состоится музыкальное событие. Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром предоставит свою программу «Музыка времени».
1: Вот, кстати, на этот концерт мы и хотели, собственно говоря, разыграть один билет на две персоны, но, видимо, как-то люди заняты нашей темой и планируют стали отпуск, а может, кто-то держится за баранку автомобиля.
0: Да, кстати.
1: И некуда звонить.
0: Друзья, впереди рубрика приветов и поздравлений, ленивые варенички. А прямо сейчас ваша любимая музыка.
3: Алло, село!
2: Эх, Люба, братцы! 106,8 FM

0: Рубрика «Ленивые варенички» под занавес первого часа утреннего шоу «Алло, село». В студии Андрей Зитер, Александра Вольская, и мы готовы передавать те приветы, которые вы нам написали на мессенджер Макс, номер 928-401-2020. Александра, вещаем.
1: Вещаю. Давай. Написал нам в Максе Олежек и почему-то лимончик. Я думаю, надеюсь, Олежек, вы не кисленький.
0: Нет, он богатый просто.
1: Богатый лимончик. Пишет: доброе утро и вам доброе утро. Привет Алишеру из Москвы. Вот такое сообщение прилетело еще от Леонида. Доброе утро, Казак ФМ. Как приятно слышать утром интересные, веселые ваши голоса. Так и хочется кричать: доброе утро, Россия! И желательно не хором, а может быть наоборот, утром всем надо. Знаешь, доброе утро!
0: Подожди, вот у нас очень много людей слушает. Слушает Кубань, слушает вся Россия. И если вот действительно...
1: Представь, все вместе.
0: Вот, у меня иногда бывают такие мысли. А если бы все вместе сейчас громко крикнули доброе утро? Да, это мне кажется, было бы интересно.
1: Соседи бы испугались и во дворах бы
0: сорвались. Да мы бы разбудили пол России. Татьяна Анатольевна нам пишет. Татьяна Анатольевна, доброе утро, рада, что вы с нами. Доброго дня всем, привет передаю Александре на Казак ФМ. Андрею. О, и нам с тобой привет пришел.
1: Да.
0: Здорово и замечательно. Друзья, если вы не знаете, во-первых, с чем кого-то поздравить или просто что-то отпраздновать. Пятница.
1: Поздравляем.
0: Пятница, последний день рабочей недели, планов громадье.
1: Слушай, а еще можно с днем резиновых уточек в ванной поздравить.
0: А почему нет? После рабочего дня устроить себе такой отдых спокойный, да, допустим, приготовить себе пончик какой-то, да, намазать его кетчупом. Это все день
1: пончик. И лечь в ванну с
0: день кетчупа. О, кстати, пряничный день сегодня, дорогие наши. Если хотите с кем-то позаигрывать, то покупайте пряники и прям в добрый путь знакомиться. Ну что, у нас впереди новости от Юлии Сороки. Ну, музыку, конечно, еще с вами послушаем, и уже в следующем часе будем встречаться.
1: Никуда не уходите.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств инвестируют в новый центр авиации в Коктебеле, где начали работу летние детские лагеря, и какой фестиваль прошел в Алупке. В студии Владимир.

городского дома культуры в Алупке. Масштабное мероприятие объединило более 200 участников из разных муниципалитетов полуострова, а его изюминкой стала выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также яркий гала-концерт с вокальными хореографическими номерами и художественным словом. По итогам фестиваля престижные звания лауреатов в нескольких номинациях завоевали многочисленные творческие коллективы Ялтинской централизованной клубной системы. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода, местами ожидается слабый дождь, в Симферополе до 27 градусов, в Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 24, в Феодосии ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22, в Бахчисарае до 27 градусов, в Севастополе 24 выше нуля. Привет отправляем в город Алупка под Ялтой, у вас сегодня 23 градуса и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». Эх, бра!

0: Продолжает эфир утреннее шоу «Алло, село». Андрей, Александра, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Мне тут Андрей по секрету.
2: По секрету на весь свет сказал, что ты в горы ходишь.
1: На весь свет рассказал, и мы все теперь знаем, что ты любишь походы и горы.
0: Я люблю, да, конечно, я люблю походы и горы. Да.
2: А скажи, пожалуйста, а вот если, давай уберем вот сейчас походы и горы, где бы ты еще хотела
0: отпуск? Вот в Геленджик хочу. Вот на открытие сезона завтра Геленджик открывает летний курортный сезон. Ты знаешь, сколько у них всего будет интересного? У меня САПа нет, я поеду.
2: У меня есть.
0: Я поеду мидии пробовать.
2: Подождите, девчонки, у меня есть два САПа, поэтому я предлагаю, собираемся, едем в Геленджик.
0: Подожди, нас же трое. А мы тебя исключаем. Ты сам.
2: Ладно, я вплавь.
1: Он будет нас фотографировать.
2: Да, на фотографии. Друзья, отправляемся дальше, послушаем много хорошей музыки и уже вновь услышимся.

0: 8:08. У нас с вами доброе пятничное утро, наши радиослушатели, отличного настроения и, конечно, продуктивного дня. Это пятница, завтра уже будем все отдыхать. Просыпайтесь, улыбайтесь.
1: Вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». Друзья, сделаем небольшой анонс часа, что нас ждет. Обязательно поговорим о том, как вы планируете провести свой отпуск, где бы хотели побывать. У нас еще один билет на две персоны, который мы обязательно разыграем в игровой рубрике «Послесловица», так что будьте с нами, это будет уже во второй половине часа. Номер мессенджера Макс 928-401-2020. Ждем от вас сообщений, делитесь с нами хорошими новостями, эмоциями. В конце часа мы передадим всем приветы, поздравления и вот эти вот новости хорошие обязательно расскажем.
0: Обязательно.
1: Все здорово, все замечательно. Идем дальше, друзья, встречаем.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской академии радио. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888.
3: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Лето, солнце и жара.
10: В Доброцен идти пора.
11: Нужно срочно закупаться.
9: Едем в Доброцен. Ура!
11: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
10: Доброцен. Значит, можно купить больше.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
14: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
15: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: продолжаем наши милые беседы по поводу, где бы провести отпуск и как бы уже быстрее поехать на природу. Все-таки последний день рабочей недели, пятница. Друзья, вы слушаете Казак ФМ, утреннее шоу Аллы Силов, в студии Андрей Зитер и Александра Вольская.
1: Андрей, ну вот согласись, с другой стороны, активный отдых, это есть огромнейший плюс. Это эмоции, истории, которые потом можно рассказывать вообще, наверное, весь год или на часть какой-то жизни. Но не все готовы к таким подвигам.
0: А вот Ольга тебе, смотри, подожди, что пишет. Почему-то меня это так улыбнулось. Она пишет: какой поход? Я мечтаю просто лежать тюленем на пляже Черного моря дней 10, читать книгу, слушать шумбалы и ничего не делать. Это лучший способ перезагрузиться после года работы. Вот, понимаешь?
1: Слушай, ну я с одной стороны согласна с нашими слушателями, да, потому что, ну, работа у всех разная, и действительно кто-то мечтает тут просто ничего не делать.
0: Кстати, подожди, вот сейчас многие со мной согласятся, я на пляже и минуты пролежать не могу.
1: А что ты делаешь?
0: Мне надо куда-то идти, куда-то
1: камушки
0: ходить.
1: Камушки перебираешь, ракушки ищешь.
0: Могу и их тоже. Мне надо куда-то идти. Вот я постоянно, надо ходить, я не могу лежать. Нет, это не мое.
1: А куда-то на море можно ходить? Вдоль моря?
0: Да. А почему нет? Вдоль и поперек можно ходить, почему нет?
1: Снимешь видео, пришлешь.
0: Я по волнам так пешком, понимаешь? О, Игорь пишет нам, давай почитаем. Я городской житель, мой идеальный отпуск – это дача. Вечерние шашлыки, свежие овощи с грядки и тишина. Никаких чемоданов и ранних подъемов. Вот, видишь, мнение у человека какое.
1: А вот Катя у нас, она пишет: я интроверт, и мой отдых – это дома с кондиционером и сериальчиками. Выбираюсь только до ближайшего парка. Главное, чтобы никто меня не трогал.
0: Ну, ведь действительно, иногда лучший отдых – это просто смена обстановки и, такой на более ленивую сторону тему, да. Друзья, поделитесь с нами своими эмоциями, впечатлениями, куда бы вы хотели поехать, да, летом отдохнуть. Вообще, что посмотреть, на номер Макс 928-401-2020. Хорошая музыка, она лишней не бывает. Давайте потанцуем вместо «За».

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата,

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Бубен — это не просто национальный музыкальный инструмент коряков. Это часть их мира. Каждая семья имеет свой бубен. Чтобы его сделать, надо найти хорошее дерево. Весной срубают березу или ольху, обтесывают с обеих сторон. Получается гладкая пластина. Ее пускают в горячую воду, чтобы стала мягкой, и образуют круг. В нем сверлят несколько отверстий, куда вставляют деревянные гвоздики. На обруч натягивают шкуру и покрывают рыбьим клеем. С внутренней стороны крепят металлические колокольчики. Палочку для бубна делают из китового уса, либо из дерева, обмотанного шкурой оленя. Под громкие звуки бубна шаманы общались с духами, а духи передавали через него свою волю к людям. Бубен — это атрибут, который сопровождает важные события жизни коренных народов Севера — охоту, обряды, игры детей. А еще есть праздник бубна. Отмечают его по настроению. Коряки говорят: «Хочешь петь — пой, играть — играй, хочешь идти на охоту — не откладывай, иди». Со старины так ведется. А петь, играть, танцевать мы любим. Вот так и праздник бубна. Можно днем, вечером, утром, в любое время года, когда хочешь. Гости могут приходить со своими бубнами, будет еще веселей. Вот такой он, бубен. Радость, праздник, суть, душа корякского народа.

0: Отпуск – это ж инвестиции в себя, которые приносят самые высокие дивиденды в виде энергии и хорошего настроения. Вот с таким настроением вас сегодня встречает утром ведущие Андрей Зиттер и Александра Вольская.
1: Друзья, кто к нам только что вот буквально недавно присоединился, мы сегодня говорим, какой бы отпуск вы выбрали для себя. И мы с Андреем сегодня и с нашими радиослушателями что только не обсудили. И горы мы обсудили, и море мы обсудили. Что мы еще, Андрей, о чем мы еще говорили? О ленивом, пассивном, активном.
0: Кто-то с палатками любит отдыхать, кто-то, наоборот, предпочитает
1: шашлыки.
0: В санатории отдыхать. Да. Как Людмила нам прислала сообщение, что отдыхали в апреле месяце, отдыхали в санатории. Все очень-очень понравилось. Людмила Григорьевна, спасибо огромное за сообщение. Ты знаешь что, Саш, я знаю, что я обратил внимание тут недавно на такой вот вид маршрута к отдыху, а может, это тоже отдых. Туристические поезда. Вот поезд, понимаешь? Смотри, как здорово.
1: Да,
0: ты едешь в дороге, у тебя за окном меняется пейзаж, да, то есть можно посмотреть какие-то...
1: Главное, знаешь, что не зима ли это, зима.
0: Это кругосветка получается. Вокзалы старинные. Я очень люблю, кстати, поезд, люблю вокзал разглядывать. Соседи мелькают из соседнего купе туда-сюда, туда-сюда. Это же тоже как бы такой красивый отдых. Лежишь себе,
1: продвижишь ничего.
0: Да, да, да, да. А еще, вот знаешь, мне кажется, мы с тобой немножко эгоистично так разговариваем, потому что где бы вы, да где бы я, да где бы... Ну, ты как бы куда отправилась?
1: Я, ну, ты знаешь, я, конечно, большую часть жизни ездила отдыхать, конечно, со своими детьми, с девчонками, но я сейчас в таком красивом возрасте, что к радости своей я могу позволить я ездить отдыхать сама.
0: Прекрасно. А я один раз, то есть, прости, вот это эгоизм убрал и решил отправить всю семью свою в отпуск. Купил им билеты, тещу туда же посадил, отправил, знаешь, куда поехали?
1: Куда?
0: На Камчатку, потому что...
1: Серьезно?
0: Да, теща очень сильно хотела гейзеры посмотреть.
1: На поезде?
0: Да, насмотрелась. Друзья, у нас впереди рубрика «Послесловица», и у нас один билет на две персоны на концерт, который состоится 5 июня. Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит программу на сцене Краснодарской филармонии. Звоните нам на номер 928-401-2020. Обязательно поиграем и обязательно отдадим этот билет.

0: ярко, ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: прекрасно начинать утро вместе с нами в утреннем шоу «Играючи», потому что у нас сейчас игровая рубрика «Послесловица», и у нас, друзья, на кону один билет на концерт, и у нас есть звонок от нашего радиослушателя.
1: Да, до нас дозвонилась Наталья из Краснодара, давайте ее поприветствуем.
0: Алло.
1: Алло. Алло. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну что, Наталья, готова поиграть с нами в игру?
2: Да, готова, да.
1: Все, держим за вас кулачки.
3: Послесловица. Послесловица.
0: Наталья, задача очень простая. Мы называем пословицу, а вам нужно ее всего лишь-то закончить. Можно творчески.
1: Можно творчески, да. Можно свою концовку, как говорится, придумать. Ну, а желательно, конечно, какая есть.
0: А давайте начнем, Александр.
2: Давайте,
1: готовы? Сделал дело.
2: Гуляй смело.
1: Да, отлично.
0: Отлично, это правильный ответ.
1: Умеешь трудиться?
2: Умею отдыхать.
1: Ой, какая вы молодец!
2: Да.
1: И еще одна у вас. Работа Давай. Без отдыха?
2: Ой, это работа без отдыха.
1: А можете свое. Что для вас работа без отдыха?
0: Продолжите сами, что-нибудь придумайте свое.
2: Работа без отдыха.
0: А давайте мы вас направим. Все-таки третья пословица, все-таки победный балл будет для вас. Упростим вам задачу. Работа без отдыха не имеет...
2: отдыха.
1: Работа без отдыха не имеет отдыха. Отлично.
0: Мы согласимся с вами и отдадим вам билет на концерт на две персоны. Билет, который состоится уже сегодня, 5 июня. Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит свою программу на сцене Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Как эмоции ваши?
2: С удовольствием. У меня внук учится в консерватории по классу.
1: Вот как.
0: Прекрасно. Вот как раз, да, спасибо большое. Как раз хороший момент будет сходить вместе с внуком.
1: Да?
0: Мы отдадим ваш номер телефона нашим продюсерам. Они обязательно с вами свяжутся и расскажут, как забрать билет. Наталья, пожалуйста, сейчас не кладите трубку. Мы за эфиром еще с вами немножко пообщаемся.
2: Спасибо большое. Давайте.
0: Вам хорошего настроения.
1: Вам хороших выходных.
0: Да, а мы отправляемся, друзья, дальше с Александрой у нас впереди, с тобой. Какая рубрика-то замечательная,
1: варенчики,
0: да?
1: Ленивые варенчики, поздравления.
0: Да.
1: И так, кстати, уже прилетели.
0: Вот мы их обязательно с тобой и зачитаем. Ну что, музыку послушаем, друзья, и...

0: И под занавес часа, как обычно, уже традиционная рубрика «Ленивые варенички», в которой мы передаем приветы, поздравления. Самыми лучшими событиями делятся с нами наши радиослушатели. Что-то личное, кстати, нам даже прислали. Спасибо вам огромное. Мы
1: улыбаемся. Да, нам очень приятно.
0: Так, читаем, что там.
1: Да, прислал сообщение Леонид, и ему хочется передать поздравления друзьям. Приветы друзьям по отдыху. Огромное приветище. Вот так он большими буквами написал. И пусть сейчас на Алтае, в Барнауле, в Москве и Калининграде все мои друзья, кто услышит этот привет, просто улыбнутся и вспомнят те незабываемые наши вылазки на отдых.
0: Ну, вот видишь, у человека сколько эмоций.
1: Да, так это же на всю жизнь
0: города.
1: Остаёт.
0: Мне интересно, Леонид, а вот поделитесь с нами, города-то разные, а где вот, на Алтае они встречаются, до меня дошло. Привет, Вера Петровна нам передает из Афипского. Прошу прощения, Татьяна Анатольевна пишет нам. Татьяна Анатольевна пишет и передает привет Вере Петровне из Афипского. Сейчас у меня язык заплетается.
1: Устал.
0: Александра, спасай.
1: Пятница.
0: Пятница за
1: ничего,
0: неделю.
1: Это можно. Сегодня же пятница. Уже все. Завтра выходные. Будем отдыхать и отсыпаться.
0: Вера Петровна. От Веры Петровны. Говорю, а Татьяна Анатольевна смайл приходит, улыбается. Она вместе с нами. Знаете, вот я тоже всегда говорю, да, Александра, у меня спрашивают, говорят, а сколько ты можешь говорить без остановки? Вот я тебе говорю, неделю.
1: Я тоже стала быстро говорить.
0: Вот, давай говорить медленно, чтобы всем было комфортно. Друзья, мы хотим сказать вам огромное спасибо, что вы сегодня с нами просыпаетесь, пишете нам привет, улыбаетесь вместе с нами, дозваниваетесь до нас, играете с нами. Здорово. Спасибо.
1: Да, просыпайтесь вместе с нами. Алло, село!
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько средств инвестируют в новый центр авиации в Коктебеле, где начали работу летние детские лагеря, и какой фестиваль прошел в Алупке. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В поселке Коктебель планируют построить центр развития малой авиации и воздушных видов спорта. Меморандум о реализации масштабного инвестиционного проекта был подписан крымской делегацией на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили в Министерстве экономического развития республики, уникальный объект возведут на знаменитой горе Клементьево. Общий объем инвестиций в создание нового центра авиационных и воздушных видов спорта составит как минимум 1 миллиард рублей. Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества «Солнечный круг», посвященный Дню защиты детей, успешно прошел на базе городского дома культуры в Алупке. Масштабное мероприятие объединило более 200 участников из разных муниципалитетов.

теплее до 27 градусов. В Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 24. В Феодосии ожидается 23 выше нуля. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22. В Бахчисарае до 27 градусов. В Севастополе 24 выше нуля. Привет отправляем в город Алупка под Ялтой. У вас сегодня 23 градуса и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Перешагнули мы в третий час утреннего шоу «Алло, село», друзья, и говорим сегодня о лете, об отпуске. Но как же не мечтать, когда наконец-то природа стабилизировалась и солнце выглянуло. Конечно, хочется отдыхать.
1: И, друзья, в следующем выходе к нам в студию присоединится Сергей Курочкин, блогер-южанин, который простым языком рассказывает и как красивое, и показывает красивую жизнь яркого и теплого нашего юга и всего вообще Краснодарского края.
0: Вот у него и спросим, где, как, чем заняться на отдыхе и куда, по его мнению, можно съездить.

0: радоваться, что школу видно прямо из окна.
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море

0: новогоднего праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. Моревиль. Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
2: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Ну что, друзья, вот и настал тот распрекрасный час даже времени. Мы будем встречать нашего гостя, который пришел к нам. Уж надеемся на то, что он нам расскажет о достопримечательности, о тех всевозможных ярких местах, где можно побывать.
1: Что нам захочется прям вот взять и выйти из студии.
0: Не закончить прям утреннее шоу, пойти все вместе смотреть что-то интересное. А в студии прямого эфира Александра Вольская, Андрей Зиттер. И кто же в гостях, Александр?
1: А в гостях у нас сегодня Сергей Курочкин, блогер-южанин, который простым русским языком расскажет и красиво покажет жизнь яркого и теплого юга и всего Краснодарского края. Доброе утро!
2: Доброе утро, Казак-ФМ! Здравствуйте и процветайте, слушатели позитивного, доброго радио!
0: Слушайте, я домой пойду, наверное. Какой тембральный голос у человека приятный. Сергей, скажите, пожалуйста, а как вот начинается ваше утро? Есть какие-то вот особенные моменты? Может, поделитесь с нашими радиослушателями? Вот встать и проснуться. То есть, бывает, знаешь, встал, но не проснулся. А тут надо еще встать с той ноги и вот разбудить себя, вот свой разум и тело. Расскажите.
2: Открываем глаза, смотрим в окно. Самое в окне главное. Позитивный, добрый, яркий, иногда даже серый мир, который приносит сразу вот впечатление. Ура, здравствуй. Здравствуй, Серега. Я говорю, здравствуй, мир. И мы идем вместе варить кофе в турке.
0: Ох ты, слушай, ну у меня тоже. Я без ароматного напитка, я не просыпаюсь, потому что он действительно бодрит, а такой вот по всему дому разносится вот этот аромат. Слушайте, а Сергей, а вот на ваш взгляд, в Краснодаре есть где-то место вот такое, вот, где можно прийти, вот погулять, посмотреть достопримечательности, потом вот зайти и вот выпить вот этот кофе в турке, может быть, он на песке приготовленный где-то, да? То есть мы не будем называть сейчас имена, но просто вот если есть, на ваш взгляд, то будет здорово.
2: Идеальных два парка. Солнечный остров, парк Большой остров и Дендрарий. Почему идеальный? Потому что можно в условиях огромного города просто скрыться от всех. Нам так не хватает не то чтобы современности, не то чтобы всяких разных арт-объектов, нам порой не хватает тишины. И именно вот за тишиной туда и можно прийти, просто убежать от мегаполиса, находясь в мегаполисе. Возьмите с собой свой любимый напиток, неважно какой, в термосочек. Сейчас все-таки такая погода, что хочется иногда и охладиться. Ну, а если вы любите тепленькое, пожалуйста, в общем, термос, может быть, даже бутербродик, и туда. Туда, где просто много зелени, где вас ласково и приветливо встречают жаднюги-белки, которые вечно голодные. Ну и вы наедине с птицами, кубанским светлым небом.
0: Прекрасно, узнали.
1: Да. Сергей, то, что вы сейчас рассказали, я вам хочу сказать, что завтра я это как раз и сделаю, потому что я живу недалеко от парка Солнечный остров.
0: Ты разрываешь, что со мной хотел завтра пойти на...
1: А я и с тобой, и в спа парк успею.
0: А, видишь, ты какая молодец, хитрая.
1: Да, я такая.
0: Сергей, вот хочется задать следующий вопрос. Вот на ваш взгляд, если бы Краснодарский край был человека, вот каким бы он был по характеру и вот как бы он выглядел, вот на ваш взгляд? Давайте так немножко
2: представим. Я сейчас просто скажу банальность, но на самом деле это не имеет никакого отношения, ну, несмотря на то, что мою любовь к вам, он был бы казаком. И красивый казачий. Это был бы дуэт, потому что Краснодарский край, это же не один, это прям пара таких удовольствий.
0: Смотрите, получается, Краснодарский край, это же он мой, как бы, это мужской род, а Кубань?
2: Она моя.
0: Вот как раз и получается такая красивая пара с таким колоритным духом. Ну, красота, слушай. У тебя есть вопросы еще, Александр? Я смотрю, у тебя полный рот вопросов. Давай задавай вопросы скорее.
1: Ну, почему? Мне, конечно, не полный рот, а всего есть такой вопросик. Правда ли, что южане никогда не унывают? Вы же много общаетесь, много отдыхаете, общаетесь в интернете, скажем так, да?
2: Более того, простите, что перебил, но просто я хочу сразу добавить. Каждый, кто приезжает сюда, даже просто отдохнуть, даже просто на недельку, на выходные, на море, он становится автоматически южанином и не унывает.
1: И не хочет уезжать.
2: И вы переезжает. Просто, даже если вы живете в каком-то смурном настроении, просто на несколько часов поедьте на побережье, погуляйте по нашим курортным городам, чтобы...
0: Ребят, мы давайте немножко прервем сейчас на рекламу, музыкальную паузу и скажем нашим радиослушателям, подключайтесь к нам в социальных сетях во ВКонтакте, оставляйте свои сообщения, вопросы оставляйте для нашего гостя. Мы немножко послушаем музыку и вернемся.

0: Всем доброе утро. И у нас сегодня в гостях Сергей Курочкин, блогер-южанин, который простым языком расскажет и красиво покажет жизнь и показывает жизнь яркого и теплого юга и всего Краснодарского края. Всем-всем доброе утро.
1: Сергей,
2: доброе утро.
1: Мы немножко так обговорили чуть-чуть тему такую, что вас и смотрят видеотрансляции, которая идет у нас в социальных сетях, в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ. Широкая, раздольная. Так что, друзья, подключайтесь к нам. Можно видеть, что в студии происходит. Какие мы беседы ведем, да. Сергей же машет руками, говорит, что меня точно смотрит. Так что оставляйте вопросы, а мы обязательно адресуем их нашему гостю. Также можно писать в мессенджер Макс 928-401-2020. Александра прям говорит, я хочу уже вопрос.
0: Я вот так, как школьница. А мы же сегодня говорим, какая тема-то у нас. Как бы вы провели свой отпуск? Сергей, вам вопрос. А вы бываете в отпуске?
2: Да. Каждый день. Потому что, находясь и живя в таком регионе, мы уже, знаете, как бы отдыхаем. Несмотря на то, что мы идем на работу, но проходя по прекрасным улочкам, неважно, станицы, хутора или города, уже получаешь удовольствие, уже просто чувствуешь себя немножечко как бы в отпуске.
0: Тогда хорошо, скажите, где не были в отпуске? Тогда вот проще, наверное, не спросить, где вы были в отпуске, а где не были.
2: Можно я скажу, открою такую тайну, признаюсь своей мечте. Я мечтаю сходить на тридцатку. Туристический маршрут, который вот идет в сторону моря по прекрасному заповеднику, который начинается от Лаганаки и заканчивается в Дагомысе. Это мечта этого лета. Ну и предыдущих тоже. То есть как бы хочется просто, но это нужно просто 6 дней. 6 дней, и это такой информационный детокс и такое удовольствие от созерцания красоты.
0: А что мешает?
1: 6 дней мешает, да. Рюкзак за спиной не мешает, я точно понимаю, то, что там эмоции, багаж.
2: Они, на самом деле, эти маршруты у нас настолько как бы легкие, что я думаю идти туда не один, а взять с собой двух своих сыновей. Вот они достаточно как бы еще юные. И вместе с ними супругу, конечно. И вот так вот всей веселой компанией.
1: Знаете, у нас есть в Краснодаре определенные места, в которые посещают гости Кубани, вообще гости Краснодара. Вот прям идут в эти точки, вот их там много, да. Вот. А вот на ваш взгляд, есть ведь в Краснодаре какое-то место вот для вас любимое, которое где-то вот оно индивидуально такое может быть типа, для вас.
0: Знают,
1: и
0: да?
1: Не все знают. И вы говорите, вот идите туда, вот посмотрите, например, архитектуру старых зданий. Пример, подожди, я уже задал вопрос.
2: Я просто на самом деле очень рекомендую всем начать знакомство с любым городом, в том числе и с Краснодара, именно с прогулкой по главной улице города. Только с нее, вот когда вот вы пройдете от начала до финала центральную улицу города, а желательно пройти туда-обратно по двум сторонам, вот тогда вы и узнаете Краснодар. Именно...
1: Подождите, Сергей, ну вот мы сейчас опять возвращаемся к этой же теме. Вот как раз улица Красная, и все говорят, и гиды говорят, идите на улицу Красную, вы там все увидите. А вот давайте-ка свернем с вами с улицы Красной.
2: Прекрасно.
1: Коммунаров улицу замечательно.
2: Рашпилевская, невероятная.
1: Вот,
2: там есть такие детали, там есть такие моменты, и опять же, там благодаря новой тенденции, когда Краснодар становится уже не просто городом, а просто южной какой-то столицей, а прям современной, южной, притягательным таким магнитом. Там есть замечательные заведения, где можно посидеть, отдохнуть.
1: Вот,
2: где можно просто посмотреть на какие-то кулуарные такие выставочные залы и просто, повторюсь, погрузиться в мир юга, в мир Кубани и посмотреть, опять же, центральный. Там есть такое, знаете, я сейчас скажу иностранное слово, даунтаун, это бизнес-центр в Краснодаре на...
1: Вот, Сергей, мы продолжим рассказывать о нашем любимом городе уже в видеотрансляции. Друзья, подключайтесь к нами во ВКонтакте, пишите сообщения, мы немножко прервемся на рекламу, послушаем музыку и через пару минут продолжим нашу беседу.
3: Четыре FM в Ейске. Включай.
4: Всем привет, с вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак

0: братцы!
1: Казак-ФМ!
2: Соседа!
0: Это всегда пожалуйста! Песня для соседа на Казак-ФМ!

0: Добрейшего всем замечательного утра. Желаем мы ведущие утреннего шоу «Алло, село» Александра Вольская и Андрей Зиттер. Третий час, а значит, он гостевой. Мы встречаем гостей. И сегодня у нас интересный человек. Ведь
1: да,
0: вот
1: всем...
0: лето, в преддверии от отпуска. Каждый что-то планирует, куда поехать, что посмотреть. А, кстати, а гость нам об этом рассказывает. Александр, кто в гостях у нас рассказывает? Давай, говори.
1: Расскажу, хотел сказать. Всем доброе утро. Сергей Курочкин, блогер-южанин, который простым языком расскажет и красиво покажет жизнь яркого и теплого юга и вообще всего Краснодарского края. И сразу же, Сергей, вам задам вопрос. Что вот мы говорим сейчас о Краснодаре, о море, да, вот о горы мы захватываем, а у нас же не только Краснодарский край состоит вот из этого. У нас же много...
2: Конечно, Краснодарский
1: Расскажите.
2: Край — это бриллиант. Это бриллиант с огромным количеством граней, и каждая грань — это отдых. И если мы говорим про то, что море — это самый популярный, самый такой, скажем так, всем известный нам маршрут, то вот горы, отдых в степях, у речки такой замечательной, такой прекрасной нашей кубанской, где-то в камышах даже, в лиманах, рыбалка. Да, столько всего можно перечислять, что просто на самом деле вот я иногда... Вот один раз даже задался целью отдыхать каждый день в разных местах. И у меня вот просто я расписал план. К сожалению, мне не получилось так сделать. В общем, но план расписал на 2 недели. Это были разные места. Это были всегда интересные разные варианты отдыха. Поэтому Краснодарский край в этом, конечно, плане вне конкуренции. Я даже больше скажу. Вот в центральной части России набирает популярность уже не первый год так называемый избинг.
0: Когда отдыхают, а давайте расшифруем название.
2: Когда
0: что это,
2: отдыхают в избах.
0: То есть люди... избинг,
2: я знаю. Да. И когда отдыхают в избах,
1: интересно.
2: То есть люди сбегают с больших городов, живут некоторое время, там, сутки, двое, трое, кто-то неделю в избах и чувствуют себя вот именно в той среде, вот, несколько сотен лет назад. Я предлагаю, чтобы у нас появились, знаете, такие... саманные такие вот домики, где мы могли заехать так же спокойно. Вот хатинг такой, знаете, где мы могли бы пожить в хатках.
0: Да.
2: Таких
0: вот, то есть вы вот. Предлагаете все-таки вернуться к нашим корням, к истокам, да, все к нашим предкам туда,
2: конечно,
0: да, почувствовать вот
2: конечно.
0: Эту свободу без гаджетов,
2: без
0: интернета.
2: Систем,
0: да,
2: повторюсь,
0: да.
2: Потому что, знаете, как жили наши предки? Они строили эти саманные хатки, они обкладывали камыш глиной, и получался такой термос, что даже я вспоминаю, как я заходил к бабушке знойным летом в ее хату, и там было...
1: Саманный, да? Вот
2: да, там было так комфортно.
0: Да.
2: Я открывал окошки, ну, вернее, бабушка за мной, там, знаете, как бы за внучком-то ухаживала. Вот, открывала окошки на проветривание, было даже прохладно, даже под одеяло летом забирали. Сейчас, ага. Когда я вспоминаю, живя в квартире про это, и включая второй сплит в квартире, это как бы не верится. В общем, ждем хатинг.
0: Ну, надеюсь, что кто-то нас а вы сами не хотите им заняться? Но кто-то может услышать нас и скажет, да, здрасте, да, кто-то же у нас есть, и, пожалуйста, приезжайте и отдыхайте, и будем вас встречать с превеликим удовольствием. Я тоже больше за натуральность, ближе к природе, и как-то вот без, скажем так, телевизора, и, там, ну, еще чего-то, да, где-то, зато знаешь, как удобно это сделать. Допустим, если скачать приложение на смартфон радио Казак FM, можно быть с нами всегда на связи, слушать хорошую музыку, и слушать, как к нам гости приходят и рассказывают. Мы еще немножко прервемся с вами на рекламу, музыку, видеотрансляции. Мы продолжаем разговаривать. Подключайтесь к нам во ВКонтакте, радио Казак FM, широкая раздольная. Друзья, продолжим чуть попозже.

0: друзья, всем доброе утро. У нас Сергей Курочкин, блогер-южанин, который сегодня нам простым языком расскажет и красиво покажет жизнь яркого и теплого юга и вообще всего Краснодарского края. Еще раз доброе-доброе утро.
1: Доброе утро, друзья.
2: Доброе утро, Сереж. Спасибо огромное, что вот уже успели нам рассказать и поделиться своими впечатлениями о каких-то своих любимых маршрутах, которые вам больше всего... Любимых местах даже еще рассказали. У меня вот такой небольшой такой вопрос, скажем, да, вы ведете вот блоги свои, да, которые смотрят достаточно большое количество людей, да. А что вот вообще для вас, что вы хотите показать-то вот этими блогами? Что хочется рассказать? Почему вообще эта мысль-то появилась?
0: Да,
2: транслировать,
0: кстати,
2: это людям?
1: Вы знаете,
2: гордость какая-то или что? Или
1: вот
2: просто чисто...
1: Это симбиоз гордости, это желание просто показать мир, насколько он крутой. Пусть это даже ограничивается пока нашим одним регионом, хотя мы уже выезжали со съемочной группой в другие регионы и даже в другую страну, но, в общем, это желание просто делиться позитивом, потому что столько всего, как бы, не очень, а тут раз, а вокруг-то красота такая, причем она может быть совсем рядом, она может быть, вот просто выйдешь из подъезда, а тут тебе, пожалуйста, цветочки на деревьях, а тут люди ходят такие счастливые.
0: А как идея появилась снимать,
1: на показывать? На самом деле, это, опять же, человек в меня поверил, за что ему огромная-огромная благодарность. Он сказал: ты сможешь, ты должен быть южанином. Я говорю, ну окей.
2: Семья.
1: Да.
2: Семья, как бы, да, вы один всегда путешествуете и что-то новое для себя узнаете, или семья тоже активно принимает участие,
0: да,
2: в этом, да?
1: Они больше теоретики, они смотрят, оценивают. У меня главный такой...
0: Критик,
1: это супруга, ну и дети, с которыми я советуюсь, как продвигать, потому что, несмотря на их еще пока юный возраст, они уже, как говорят молодежь, в теме, и они мне дают прям реально иногда советы.
2: А вот есть для вас, как семьей, места, где вот в Краснодарском крае...
0: Любимые?
2: Давайте, да, любимые. Но давайте уйдем от Черноморского, да, побережья все-таки, как бы от классики. Да,
1: вот, я не буду называть бренды. Но,
2: а и не надо.
1: Да, и просто скажу, что вот даже если просто найти информацию, в интернете ее полно, у нас здесь столько семейных, загородных клубов, где семья может сбежать от всего того, что гнетет от современного мира, именно в условии из большого города в маленькую станичку. И там перезагрузиться всей семьей. Покататься на лошадях, покататься на катамаране по речке, половить рыбу, пойти в какое-нибудь в кафе сходить вместе. Ну и попинать мячик, футбол. Это все есть в наших загородных клубах. Это настолько за последнее время стало таким трендом, что...
2: У нас остается буквально 30 секунд до конца нашей встречи. Сереж, что пожелаете нашим радиослушателям? Вот что-то, может, особенное свое, что-то такое вот фирменное, скажем так.
1: Всем добра, любви и счастья.
2: А, красота.
0: И путешествовать.
1: И всегда.
2: В трех словах объединил вот такое прекрасное пожелание. Сергей, мы говорим огромное спасибо. У нас был в гостях Сергей Курочкин, блогер, южанин, который простым языком рассказывает о красивых местах и показывает эти места нашего прекрасного юга. Что, мы заканчиваем наше утреннее шоу.
0: Пятница, все, как говорится, почти у нас завершается. Друзья, вам хороших, отличных выходных. Проведите их классно. А в понедельник мы уже с вами в 7:00.
2: Александра Вольская, Андрей Зитер. Продолжим с вами уже встречаться на следующей неделе. Впереди много хорошей музыки. Придут наши коллеги, будут вам дарить хорошее настроение.
0: Всем пока-пока.
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько крымчан уже проголосовали за новые объекты благоустройства, где возводят новый водовод и как отметит 243-й день рождения Севастополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 110 тысяч жителей Крыма уже приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. В Министерстве ЖКХ Республики напомнили, что выразить свое мнение и выбрать общественные пространства для обновления в следующем году граждане могут до 12 июня. В текущем году в онлайн-голосовании участвуют 24 территории в 9 муниципалитетах региона, включая зеленые зоны в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии, Саках, Белогорске, Алуште и Раздолинском районе. Техническая готовность нового водовода и насосной станции в Евпатории достигла 90%. К настоящему моменту полностью завершен монтаж трубопровода протяженностью более 13 тысяч погонных метров. Возведен резервуар чистой воды на 12 тысяч кубометров и установлено все ключевое инженерное оборудование. Сейчас на объекте идет модернизация старой насосной станции. Окончательное подписание акта приемки и запуск всей системы, которая обеспечит Евпаторию стабильным водоснабжением, намечены на 30 июня. 243-й день рождения Севастополя отметят масштабным праздником на территории мемориального комплекса «Малахов-Курган». Торжественные мероприятия под девизом «Мы славим тебя, родной Севастополь» развернутся в воскресенье 14 июня. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную бесплатную программу, которая включает в себя исторические квесты, выставки, мастер-классы, выступления богатырей и дефиле артистов на ходулях в образах Екатерины II и Григория Потемкина. Праздничные локации будут работать с 11 утра до 9 часов вечера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до +23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась
1: и началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки! Прибыль!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымчан уже проголосовали за новые объекты благоустройства, где возводят новый водовод и, как отметит, 243-й день рождения Севастополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 110 тысяч жителей Крыма уже приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. В Министерстве ЖКХ Республики напомнили, что выразить свое мнение и выбрать общественные пространства для обновления в следующем году граждане могут до 12 июня. В текущем году в онлайн-голосовании участвуют 24 территории в 9 муниципалитетах региона, включая зеленые зоны в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии, Саках, Белогорске, Алуште и Раздольнинском районе. Техническая готовность нового водовода и насосной станции в Евпатории достигла 90%. К настоящему моменту полностью завершен монтаж трубопровода протяженностью более 13 тысяч погонных метров. Возведен резервуар чистой воды на 12 тысяч кубометров и установлено все ключевое инженерное оборудование. Сейчас на объекте идет модернизация старой насосной станции. Окончательное подписание акта приемки и запуск всей системы, которая обеспечит Евпаторию стабильным водоснабжением, намечены на 30 июня. 243-й день рождения Севастополя отметят масштабным праздником на территории мемориального комплекса «Малахов-Курган». Торжественные мероприятия под девизом «Мы славим тебя, родной Севастополь» развернутся в воскресенье 14 июня. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную бесплатную программу, которая включает в себя исторические квесты, выставки, мастер-классы, выступления богатырей и дефиле артистов на ходулях в образах Екатерины II и Григория Потемкина. Праздничные локации будут работать с 11 утра до 9 часов вечера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 22. В Севастополе плюс 25, также без осадков. Привет отправляется в поселок Щебетовка под Феодосией. Завтра у вас до 23 градусов тепла, малооблачная и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Zack FM.

представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки,

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему ты, когда спишь, делаешь вот так? Ты кого-то пугаешь.
3: Ну, разве что маму ночью во сне. А ты-то откуда знаешь?
0: А я слышала, когда ночью просыпалась.
3: Это называется храп, Нина. И это на самом деле не очень хорошо. Нужно идти к доктору, чтобы он помог разобраться, в чем причина храпа.
0: Так-то это не специально?
3: Конечно, нет. Человек храпит, если у него узкие дыхательные ходы, или искривленная носовая перегородка, или какие-то другие особенности строения носоглотки, которые мешают свободно проходить воздух. Иногда люди храпят из-за лишнего веса или сильной усталости. Но в любом случае причину этих звуков может установить только врач – оториноларинголог.
0: Это что за непонятное слово такое?
3: Это доктор, который лечит болезни уха, носа и горла. Как раз горло и нос участвуют в процессе дыхания. И вот там зарождается храп.
0: А победить этот как-нибудь можно?
3: На этот вопрос сможет ответить только врач. У меня храп появляется только если я засыпаю на спине. А когда сплю на боку, никаких звуков не издаю. А еще я читал, что в Японии придумали специальные подушки в виде плюшевого медведя. Только на самом деле это робот. Когда он слышит храп, то мягкой лапой ударяет по носу. Человек просыпается и на какое-то время храпеть перестает. Но это тоже не очень полезно. Полноценно выспаться так не получится.
0: А я стишок про тебя придумала. Спи, мой папочка, усни, и никогда ты не храпи.
2: Папа знает.
4: Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики.
2: Ты что, он же у тебя мужчина.
1: Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма. На Казак ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымчан уже проголосовали за новые объекты благоустройства, где возводят новый водовод и, как отметит, 243-й день рождения Севастополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 110 тысяч жителей Крыма уже приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. В Министерстве ЖКХ Республики напомнили, что выразить свое мнение и выбрать общественные пространства для обновления в следующем году граждане могут до 12 июня. В текущем году в онлайн-голосовании участвуют 24 территории в 9 муниципалитетах региона, включая зеленые зоны в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии, Саках, Белогорске, Алуште и Раздольнинском районе. Техническая готовность нового водовода и насосной станции в Евпатории достигла 90%. К настоящему моменту полностью завершен монтаж трубопровода протяженностью более 13 тысяч погонных метров. Возведен резервуар чистой воды на 12 тысяч кубометров и установлено все ключевое инженерное оборудование. Сейчас на объекте идет модернизация старой насосной станции. Окончательное подписание акта приемки и запуск всей системы, которая обеспечит Евпаторию стабильным водоснабжением, намечены на 30 июня. 243-й день рождения Севастополя отметят масштабным праздником на территории мемориального комплекса «Малахов-Курган». Торжественные мероприятия под девизом «Мы славим тебя, родной Севастополь» развернутся в воскресенье 14 июня. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную бесплатную программу, которая включает в себя исторические квесты, выставки, мастер-классы, выступления богатырей и дефиле артистов на ходулях в образах Екатерины II и Григория Потемкина. Праздничные локации будут работать с 11 утра до 9 часов вечера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 22. В Севастополе плюс 25, также без осадков. Привет отправляется в поселок Щебетовка под Феодосией. Завтра у вас до 23 градусов тепла. Малооблачная и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Орлов. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня и легкой пятницы. В нашей компании с этой минуты набирайте наши цифры 8-928-401-2020, если хотите дозвониться лично, либо пишите, отправляйте ваше сообщение. К этим цифрам подключен Макс. Очень удобно. В режиме онлайн написали, перечитали. Не забыли ли вы указать, кого и с чем поздравляете, либо кому адресуете привет. Ну и, собственно, отправили в студию, я зачитал. Первый звонок уже раздался из Павловской. Галина, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Слушаем вас.
1: Я хотела бы поздравить с днем рождения твою любимую мамочку, Типкину Надежду Петровну. Живет в село Шедок, Мостовской район. Сегодня 84 года. Я очень волнуюсь. Мамочка, я тебя очень люблю, мы тебя все поздравляем от души. Здоровья тебе, здоровья, здоровья и здоровья. И твоя любимая передача, вот, я знаю, что ты каждый день слушаешь и в обед, и вечером, и песни «Варенички».
0: Да, с удовольствием. Дорогая Надежда Петровна, как постоянного слушателя радиостанции «Казак ФМ» и программы «Вареночки», вас отдельно и со всей теплотой мы приветствуем от всей команды радиостанции «Казак ФМ». Дай вам Бог. И правильно сказала Галина, и здоровья крепкого, и долголетия, и только приятных эмоций. Вот прям каждый день. Пусть все восторгаются, все любят и окружают заботой ваши родные и близкие. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ну и музыкальный привет, да, конечно, «Варенички», кубанцы в нашем эфире.

0: Частушка для казака от казачки Валентины из станицы Менгрельской.
1: Вот везет нам, так везет, радио с утра поет, казачок нас развлекает и скучать нам не дает.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. Помимо Макс, мессенджера Макс, у нас есть электронная почта вареник@казак.фм. И если забежите на наш сайт Казак-ФМ, на главной странице есть форма. Она так и называется, в программу «Вареночки». Отправляйте ваши приветы и поздравления сюда, в программу по заявкам. Ну, а я все зачитаю. Поселок Южный у нас на связи. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день, Алексей. Сегодня я хочу поздравить с наступающим днем рождения, 60-летием, с юбилеем своего брата. Воскресенье будет ему 7 июня, 60 лет. Здоровья хочу ему пожелать. Он очень хороший сын, отец, дедуля, брат, дядя, очень хороший. И хочу ему сказать такие слова. Брат любимый, с днем рождения. Будь здоровым, процветай. Что бы в жизни ни случилось, никогда не унывай. И песенку, которую я попросила. Спасибо,
2: а зовут,
3: Алексей.
2: Зовут-то как именинника?
3: Коваль Евгений Александрович.
2: Вот, Евгений Александрович, с наступающим. Поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Сколько у вас статусов, это хорошо. Дай бог вам и здоровья, и счастья, мира, добра, благополучия всей вашей большой семье. Ну, а в качестве музыкального привета была обозначена песня Ирины Аллегровой.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Село Киевское у нас на связи. Борис Павлович, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, любимая моя Кубань. Леженька, извиняюсь, будь же это бабушка поздравлять, даю.
1: Давайте.
2: Вера Федоровна.
1: Давайте, Вера Федоровна.
3: Здравствуйте,
1: Лёшенька. Здрасте.
3: Завтра у нашего любимого, дорогого внука день рождения. Ему 14 лет. Он уже вступает во взрослую жизнь, получит паспорт. Мы желаем ему добра, здоровья, исполнения всех его добрых желаний, успехов в его учебе, в спорте, в котором он занимается. Всего самого-самого доброго. Хорошую песенку для него.
1: Вера Федоровна, зовут как именинника?
3: Егорка.
1: Вот.
3: Егор Чипига.
1: Егор, поздравляем. Приветствуем от коллектива нашей радиостанции. Столько комплиментов дедушка наговорил. Молодец. Настоящий парень, растет. Чего-нибудь хорошее, молодежное. Но казачье обязательно подарим. И есть у меня такая песня. Как раз и для молодого поколения. Но и с поддержкой традиций. Миро ее исполняет. Казак она так и называется. Егор, всех благ, всего самого хорошего. Счастливого пути нового жизненного, ну и уже получение паспорта. Ой, сколько событий!

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. 8-928-401-20-20. Наши цифры. Набирайте их. Дозванивайтесь в прямой эфир. Поздравляйте лично. Либо пишите, отправляйте ваше сообщение, потому что к этому же номеру подключен наш Макс в режиме онлайн. Мы с вами работаем. Из Костромской раздал следующий звонок. Станица Костромская. Людмила Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Людмила Михайловна.
2: Угу. Здравствуйте.
1: Да, здрасте. Рассказывайте.
2: Раз останется на какой-то между ходжи. Хочу поздравить своего внука Константина. Он окончил училище по этим высоковольтные эти, электровысоковольтные.
1: Угу.
2: Вот я хочу ему эту песенку, не кочегары мы, не плотники.
1: Да, хорошо. Чего-то пожелаем еще?
2: Ну, сейчас он поехал в военкомат.
1: Угу.
2: Дай бог, чтобы вернулся домой, чтобы не сразу его забрали.
1: Все будет замечательно, все будет хорошо, я даже в этом не сомневаюсь. Вам успех в вашей нелегкой профессии. Марш высотников в нашем эфире. Ну и большой привет от нашей радиостанции. Друзья, не забываем, что завтра у нас Пушкинский день. Всех поздравляю с наступающим праздником.

0: Яночки на Казак FM.
1: Небольшая пауза в звонках, потому что хочу почитать ваше сообщение. Добрый день. Сегодня свой юбилей отмечает Емельянова Светлана Николаевна из Танец-Брюховецкой. Дорогая моя подружка, сегодня твой особенный день, твой юбилей. Пусть каждое твое утро начинается с улыбки, а каждый вечер завершается чувством, что день прожит не зря. Пусть здоровье крепнет, силы прибывают, энергии хватает на все твои задумки и мечты. Продолжай нас радовать своим красивым пением, дорогая моя, заслуженный работник культуры Кубани. Так, с любовью, Ольга Радачина из Брюховецкой подписалась под этим сообщением. Тут частушка еще для вас написана. Голос Светы мы услышим и бежим скорее в ДК, потому что наша Света Брюховецкая звезда. Твои карие глаза всем мужчинам нравятся, потому что ты у нас умница, красавица. Ну, прекрасно же, Светлана Николаевна, поздравляем. Дай вам Бог всего самого хорошего. Здравствуйте, Казак FM. Прошу поздравить наших родителей Медведева Юрия Анатольевича и Медведеву Татьяну Павловну с Топазовой свадьбой. Проживают они в Новопокровском, в поселке Новопокровском Краснодарского края. Дорогие родители, поздравляем с 44-й годовщиной свадьбы. Этот день — настоящее доказательство вашей крепкой любви и верности друг другу. Вы пример для всех нас, и мы гордимся вашей семьей. Пусть ваши чувства с каждым днем становятся только крепче, а жизнь радует приятными сюрпризами и радостными моментами. Желаем вам здоровья, благополучия, гармонии. Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, счастьем и взаимопониманием. С любовью и уважением. Дети, сын Павел плюс Галина и сын Анатолий плюс Надежда. Юрий Анатольевич, Татьяна Павловна, поздравляю. Но здесь я вижу еще и ваш внучата отдельно вас поздравляет с 44-й годовщиной свадьбы. Желаем мы им здоровья, долгих лет совместной жизни. Горько! Внуки Дима, Аня, Ульяна, Таня, Андрей, Юра. Скоро приедем на летние каникулы. Готовьтесь. Да молодцы. Я думаю, счастье для бабушки с дедушкой. Поздравляем вас, дорогая семья Медведевых. И тоже кричим горько от коллектива нашей радиостанции. Просим передать огромный привет сестре Растворовой Любови от семьи Балашовых, село Спасское, Нижегородской области. Чтобы она не скучала, мы скоро приедем. Есть. Отправляем. Передайте привет Долженко Татьяне Викторовне. Передал. С удовольствием. Чуть позже еще вернусь к вашим сообщениям. Дальше продолжим уже со звонками. Давайте красивую песню послушаем. Она так называется «Над речкой туман».

0: Казак ФМ.
1: Поселок Октябрьский, Северский район. На связи Вера Петровна. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, ведущий Алексей. День прекрасный. Слава Богу, немножечко восстановилась погода. А 7 числа мой сваток Владимир Андреевич Шумаков, его Устенка, Устенского района, это который с Дармавиром. Потому что у нас Устенка не одно. Сваточек, я хочу вас поздравить от чистого сердца, с днем рождения, пожелать вам всего самого доброго. Пусть у вас в душе будет тихо, уютно. В том гнездочке, которое вы свели большой дружной семьей вместе с женой Галиной Михайловной. Так что еще раз говорю вам, здоровья, здоровья. И тихого-тихого времени проживания на пенсии. Мы заработали, чтобы отдохнуть. А песня вам будет в подарок.
1: Обязательно. Песня подарком станет. Без этого мы никого не отпускаем. Все дозвонившиеся могут заказать любимую песню или песню, ну, свою любимую, либо песню ту, которая нравится имениннику. В данном случае прозвучит песня «На деревне тихо» от Валерия Семина. Уважаемый Владимир Андреевич, с наступающим днем рождения поздравляем и от коллектива «Казак-ФМ». И здоровья, и счастья, и благополучия. Пусть все будет замечательно в вашей жизни.

0: бездомных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ.
2: Есть время еще дозвониться или отправить свое сообщение в прямой эфир. Наши универсальные цифры 8-928-401-2020. Набирайте, либо пишите. К ним подключен Макс. Новолабинская у нас на связи. Лидия Валентиновна, здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день, Алексей. Хочется поздравить с днем соцработника Федорову Оксану, Руденко Валентину, Нижмакову Раису и всех работников нашей станицы Новолабинской. Желаю им здоровья, счастья, успехов в работе. Пусть в семье и в их жизни будет любовь и радость. И песенку.
2: Песню вы замечательную попросили. Это Руслан Олехно. Мы будем счастливыми. Вот как-то она уже так закрепилась в программах по заявкам. И это правильно, это хорошо. Всем соцработникам большой привет и от нас тоже.
3: Спасибо.

0: Казак ФМ.
1: Город Туапсе у нас на связи. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Анатолий. Алло. Анатолий. Тут-то скрипнуло под половицей, и Анатолий куда-то убежал. Ладно, возвращайтесь, обязательно рассказывайте, кого и чем вы хотели поприветствовать. Я пока сообщение почитаю, но связь, да, связь сегодня шалит. Все, наверное, мы с вами заметили это, все понимаем. Если есть такая возможность и нет... Да, давайте так. Если есть возможность написать сообщение, лучше продублируйте. Поздравьте, передайте привет. Ну, если получается, набирайте, дозванивайтесь. Владивосток приветствует вас. Меня зовут Наталья. Хочу поздравить мою любимую племянницу Марию Шершневу с днем рождения. Ей сегодня 43 года. С днем рождения, родная. Пусть жизнь будет наполнена приятными сюрпризами, теплом и уютом. Желаю тебе крепкого здоровья, женского счастья, внутренней легкости. Очень горжусь тобой. Твоя тетушка Наталья. Приветствуем вас, Наташа, приветствуем Владивосток и, конечно же, поздравляем Марию с днем рождения от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, Казак ФМ, хочу поздравить с наступающим днем рождения своего дорогого, любимого дядю Коваля Евгения Александровича из поселка Южный с юбилеем, 60-летием. Ну да, приветствуем вас и еще раз, и звонок был, и сообщение вижу. Маш, молодец, тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла, чтобы жизнь была еще прекраснее, удача за руку вела, пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой, друзья родные будут рядом, беда обходит стороной. Племянница Мария подписалась. Добрый день, уважаемые ведущие, сегодня мы хотим передать привет станицу Нововладимировскую. Так, и поздравить, да, с днем рождения нашу родную, дорогую, любимую Коваленко Любовь Ивановну. Желаем тебе, наша родная, крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия, неиссякаемого запаса энергии и сил, чтобы на твоем сердце всегда было светло и легко, а в доме тепло и уютно. Всего тебе самого доброго и светлого. Мама, муж, дети, внуки, сестра, все родные и Казак ФМ поздравляют вас. Уважаемая Любовь Ивановна, также всего самого вам доброго. Искренне от души хотим пожелать. Светлана Павловна Фурсенко. С днем рождения, здоровья, долголетия, Божьей любви на все времена, соседи из Привольной. Всем изумительных выходных и всегда замечательного настроения. Оставайтесь на любимой волне. Светлана Павловна, поздравляем. Любимого, неповторимого дядю, дедулю Зимонина Николая Федоровича из поселка Тысячный. С наступающим днем рождения поздравляют семьи Писаревых и Богдановых. Желаем здоровья, здоровья и дожить до 100 с нашей обожаемой тетей Любочкой. Вы прекрасная пара, прожившая вместе 53 года. Это действительно замечательно, это достойно. Николай Федорович, Любовь, простите, не знаю вашего отчества, вашей семье хочется пожелать всего самого доброго и, конечно же, вас, уважаемый Николай Федорович, еще и с днем рождения. Так, смотрю, еще долетают ваши сообщения. Ну, давайте тогда, да, будем дочитывать. Привет всей Кубани из города Курск. Всем хороших выходных. В понедельник выйдет утреннее шоу «Алло, село». А почему оно не должно выйти? Конечно, выйдет. У нас утреннее шоу ежедневно выходит. Ну, кроме выходных и праздничных дней. Поэтому, да, коллеги, привет вам. Уже ждут. Только попрощались, уже по вам соскучились. Это замечательно. Так. Здравствуйте. Передайте привет. Хочу передать привет моей семье Севастьяновым. Константин написал всей семье Севастьяновых. Большой привет и от Казак ФМ. Ну вот все, да, все, друзья. Смотрю все ваши сообщения, которые к этой минуте долетели. Они дочитаны. Меня зовут Алексей Орлов. Я хочу пригласить вас на свидание в воскресенье в 20 часов. Проект «Разговор за жизнь». У меня в гостях будет вице-губернатор Краснодарского края Елена Викторовна Воробьева. Поговорим про социальную политику Краснодарского края. Обсудим все насущные вопросы. Расскажем, какие планы касательно социалки Краснодарского края. В общем, я уверен, беседа будет очень интересная и содержательная. Ждем с нетерпением Елену Викторовну в нашей студии в воскресенье в 20 часов. Приглашаю вас, дорогие друзья. С вами в программе «Варенички» мы уже услышимся. Ну, лично я во вторник. В понедельник программа выйдет, как всегда, по расписанию в 12 и в 20 часов. Оставайтесь на нашей волне. Все самое интересное только здесь, в нашем эфире. Ну и вечерние «Варенички» тоже сегодня в 20 часов по расписанию появятся. Все, кто не смог дозвониться и дописаться, уже к Виктории обязательно заглядывайте вечером. Давайте, наверное, песни о дружбе мы завершим, у которой не бывает выходных. Услышимся. Пока.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, какие соглашения планирует подписать Республика Крым на форуме в Санкт-Петербурге, как на полуострове проверят пляжи перед летним сезоном и что подготовили для молодоженов Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 170 миллиардов рублей составит общая сумма инвестиционных соглашений, которые Республика планирует заключить в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, все сделки детально проработаны и охватывают наиболее значимые экономические проекты региона. В числе ключевых соглашений – возведение крупного паркового комплекса «Крым – наш парк», строительство мультимодального логистического центра, а также создание рекреационного комплекса и центра развития малой авиации в Коктебеле. В Крыму перед стартом курортного сезона проверяют пляжи сотрудники МЧС и прокуратуры уже провели рейды в прибрежных городах, включая Ялту. Специалисты оценивают исправность спасательного оборудования и квалификацию матросов-спасателей. На данный момент задекларирована 351 пляжная территория. Проверки нужны, чтобы вся инфраструктура соответствовала стандартам безопасности перед наплывом туристов. В Крыму сегодня стартует летний свадебный сезон 2026 года. По информации Министерства юстиции Республики, в рамках объявленного года народного единства особое внимание уделят сохранению старинных обрядов. Поэтому все отделы ЗАГС подготовили тематические церемонии по уникальным национальным сценариям. Всего за два праздничных дня, в пятницу и субботу, на полуострове планируют связать себя узами брака около 280 влюбленных пар. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода без осадков. В Симферополе до 28 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29. В Севастополе синоптики обещают 24 градуса и без осадков. Привет отправляется в город-герой Керчь. Завтра у вас 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда душа поет.
3: Маруся, и вы слушаете Казак ФМ. А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Гусли – русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. Тончайший звук гусли сравнивается с звучанием натянутой тетивы. В древности она называлась гусла. Это одна из версий происхождения названия музыкального инструмента. Любые гусли состоят из корпуса, струнодержателей и струн. Для изготовления корпуса мастера предпочитают ель, кедр, рябину или клен. Заготовки должны быть хорошо просушены, не иметь дефектов, иначе гусли будет не петь, а скрипеть. Основной прием игры – бряцанье. Идут удары правой рукой по струнам сверху и снизу. Левая рука при этом заглушает ненужные струны. Их в целом у инструмента может быть до 70 штук. Звучание гусли пронизывает всю культуру Древней Руси. Богатыри играют на гуслях. На них же сказитель Баян прославляет подвиги князей в слове о полку Игореве. Так уж повелось, что гусляры либо восхваляли правителей, либо ругали. При царе Алексее Михайловиче Романове гусли отбирали у людей и сжигали на огромных кострах. Но народ продолжал играть, пусть и тайком, и сохранил этот уникальный музыкальный инструмент. Его звук звонкий, но в то же время нежный и мелодичный. Он и колокольный перезвон, и журчание ручья, и птичья трель. Песни гуслей — это необъяснимая, неподвластная, прекрасная душа русского народа.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Катька, скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, он часто пьет?
2: Нет, что ты.
1: Он пьет только по двум поводам. Либо если сегодня праздник, либо когда он в баню с мужиками идет.
2: А, понятно.
3: Тут муж заходит, говорит: так, какой сегодня праздник?
1: Жена говорит: да никакой.
3: Тогда я в баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходного положения. Так говорят наши соседи китайцы. В мире их 1,5 миллиарда, а в Краснодарском крае всего 136. Особенность характера наших соседей – особо китайское мышление. Они трудолюбивы, абсолютно не эгоистичны и очень не любят конфликтовать. Семья, коллектив, общие цели для них всегда важнее, чем собственное «я». А главной чертой национального характера китайца является рационализм. Ключевым словом для китайца во все времена было слово «польза». Это объясняют тем, что в традиционных китайских учениях отсутствовало религиозное начало. В единении человека и природы не было мистического. Они не верят в Бога, загробную жизнь и контролируют чувства мыслью. Отсюда и сугубый прагматизм китайцев. Они решают практически конкретные проблемы. Если вы решите подружиться с соседями-китайцами, то просто пригласите их в гости и приготовьте что-нибудь вкусненькое. Следует сразу внести ясность. Каждый день они едят простую и даже очень скромную пищу. Основной набор продуктов не сильно отличается от нашего. Любят китайцы не только рис, но и овощи, и мясо, свинину, курицу и, конечно же, морепродукты и рыбу. Только едят как бы наоборот. Если мы начинаем свой прием пищи с жидкого супа, то китайцы им заканчивают, считая, что так полезнее для здоровья. При этом суп у них абсолютно не похож на наш. В нем нет ни мяса, ни картошки, ничего такого, к чему мы привыкли. Это скорее какой-то бульон с яйцом, травами, возможно, рисом. Пожалуй, самое известное блюдо китайской кухни – утка по-пекински. У рецепта этого блюда есть свои отличительные признаки, которые сегодня уже мало кто соблюдает. Во-первых, шкурка птицы натерта медом, но при этом под воздействием нагнетаемого воздуха она отделена от мяса и жира. Готовят утку в печке на вишневых веточках, и процесс приготовления довольно длительный – около 2 суток, если все делать по науке. Однако есть и более простой рецепт. Записывайте. Утиную тушку нужно обмыть, высушить, обмазать хорошенько солью и оставить на 12 часов. Затем опустить в кипяток или быстро ошпарить из чайника, после чего промокнуть и начать нагнетать воздух из шприца под кожу. Так мясо отделится от кожицы. Затем нужно промазать утку снаружи медом, а через час намазать внутри и снаружи смесью для маринования из ложечки масла, предпочтительно кунжутное, такого же количества меда, а также пары ложечек соевого соуса. Повторять это еще несколько раз через каждые 30 минут на протяжении 4 часов. Отдельно приготовить соус для утки – хайсин. Соединив ложку масла, 3 ложки соевого соуса и по чайной ложке чили, чесночного порошка и винного уксуса. Все посолить и ввести немного китайских ароматных специй. Дальше осталось только запечь птицу. Нагреть духовой шкаф до 250 градусов. В противень налить немного воды. На него поставить смазанную маслом решетку и на нее утку. Жарится так птичка 40 минут. Затем температуру следует снизить на 100 градусов и прожарить еще час. Думаете, все? А вот и нет. Переворачиваем тушку и запекаем еще 30 минут. Вот, теперь готово.

0: Казак FM. Казак
1: FM. Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, какие соглашения планирует подписать Республика Крым на форуме в Санкт-Петербурге, как на полуострове проверят пляжи перед летним сезоном и что подготовили для молодоженов Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 170 миллиардов рублей составит общая сумма инвестиционных соглашений, которые Республика планирует заключить в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, все сделки детально проработаны и охватывают наиболее значимые экономические проекты региона. В числе ключевых соглашений – возведение крупного паркового комплекса «Крым – наш парк», строительство мультимодального логистического центра, а также создание рекреационного комплекса и центра развития малой авиации в Коктебеле. В Крыму перед стартом курортного сезона проверяют пляжи сотрудники МЧС и прокуратуры уже провели рейды в прибрежных городах, включая Ялту. Специалисты оценивают исправность спасательного оборудования и квалификацию матросов-спасателей. На данный момент задекларирована 351 пляжная территория. Проверки нужны, чтобы вся инфраструктура соответствовала стандартам безопасности перед наплывом туристов. В Крыму сегодня стартует летний свадебный сезон 2026 года. По информации Министерства юстиции республики, в рамках объявленного года народного единства особое внимание уделят сохранению старинных обрядов. Поэтому все отделы ЗАГС подготовили тематические церемонии по уникальным национальным сценариям. Всего за два праздничных дня, в пятницу и субботу, на полуострове планируют связать себя узами брака около 280 влюбленных пар. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода без осадков. В Симферополе до 28 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29. В Севастополе синоптики обещают 24 градуса и без осадков. Привет отправляется в город-герой Керчь. Завтра у вас 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: был транзитный твой вокзал.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Баба

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли на...

0: ви бачили, що це?
1: То раньше кубанцы называли словом «затрепок». Вот что нам ответили прохожие.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это старая какая-то вещь уже, затрепанная.
3: Может, это тряпка какая-то, которую вытирают все пыльное?
4: Какое-то приспособление наподобие закрепки, чтобы документы скреплять.
3: Затрепок. Знаете, такой человек, который все время трется об себя, какой-то навязчивый, какой-то такой мерзкий затрепок, неугомонный какой-то такой. Затрепок. Ну, ты затрепок. Вот прям хочется сказать.
5: Ну, вот я ее потрепала. Вот это вот затрепок, наверное. Или что-то драное такое. Рваные штаны или ботинка. Ботинка рваная, и которым вот так вот только дал.
1: Действительно, затрепок – это поношенная старая одежда. Синонимы слова «затрепок» – это тряпье, ветошь, лохмотье, рвань, старье, обноски и прочие не особо приятные на слух слова. Вот это так.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах: «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова: «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла, женщина ползет, ползет. Вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь, смотрю, вы ползете».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, какие соглашения планирует подписать Республика Крым на форуме в Санкт-Петербурге, как на полуострове проверят пляжи перед летним сезоном и что подготовили для молодоженов Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 170 миллиардов рублей составит общая сумма инвестиционных соглашений, которые Республика планирует заключить в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, все сделки детально проработаны и охватывают наиболее значимые экономические проекты региона. В числе ключевых соглашений – возведение крупного паркового комплекса «Крым – наш парк», строительство мультимодального логистического центра, а также создание рекреационного комплекса и центра развития малой авиации в Коктебеле. В Крыму перед стартом курортного сезона проверяют пляжи сотрудники МЧС и прокуратуры уже провели рейды в прибрежных городах, включая Ялту. Специалисты оценивают исправность спасательного оборудования и квалификацию матросов-спасателей. На данный момент задекларирована 351 пляжная территория. Проверки нужны, чтобы вся инфраструктура соответствовала стандартам безопасности перед наплывом туристов. В Крыму сегодня стартует летний свадебный сезон 2026 года. По информации Министерства юстиции Республики, в рамках объявленного года народного единства особое внимание уделят сохранению старинных обрядов. Поэтому все отделы ЗАГС подготовили тематические церемонии по уникальным национальным сценариям. Всего за два праздничных дня, в пятницу и субботу, на полуострове планируют связать себя узами брака около 280 влюбленных пар. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода без осадков. В Симферополе до 28 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29. В Севастополе синоптики обещают 24 градуса и без осадков. Привет отправляется в город-герой Керчь. Завтра у вас 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда душ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здоров, Семёныч.
2: Здоров, Петрович.
1: Ты куда это собрался?
2: Да вот с сыном идем воздушного змея запускать. А ты?
1: Ну, я примерно то же самое иду делать.
2: Примерно? Это как?
1: Тещу в аэропорт везу.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Друзья дороже любого сахарного завода. Так говорят наши соседи кубинцы. В Краснодарском крае живут 16 представителей этого темпераментного и очень дружелюбного народа. И вполне возможно, кто-то из них является вашим соседом. Этим выходцам из острова Свободы присуща постоянная жизнерадостность. Им не знакомы слова депрессия и уныние, а их дух не смогут сломить никакие неудачи и невзгоды. Любые дела кубинцы выполняют спокойно и никогда никуда не торопятся. Очень любят детей и прощают им любые шалости. В своих друзьях и знакомых ценят чувство юмора. Очень важно, чтобы этот юмор никого не обижал, был мягким и беззлобным. Да и вообще, кубинцы очень общительные люди. Всегда готовы прийти на помощь как другу и соседу, так и совершенно незнакомому человеку. Кстати, они довольно легко знакомятся. Начинают беседу, открыто и просто говорят, и уже при первой встрече могут пригласить вас в гости, пообедать или поужинать вместе. Для них это норма. Кубинцы вообще очень легкие люди. Просто и непринужденно восхищаются женщинами и знакомятся с ними. А вот оскорбление представительницы прекрасного пола для них немыслимо. Драки, как и сквернословие, среди них случаются крайне редко. Они придерживаются мнения, что любой конфликт можно разрешить спокойно и разумно. Особенное время для кубинцев – вечер субботы. В этот период не говорят о делах. Ходят друг к другу и родственникам в гости, гуляют по улицам, посещают рестораны, кинотеатры. То есть отдыхают и расслабляются, как умеют. У кубинских хозяек не принято проводить много времени у плиты, даже если продуктов в доме достаточно. Доказательством тому рецепт одного из самых известных кубинских блюд – пикадильо. Как его приготовить? Сначала в глубокой сковороде нагрейте растительное масло. Добавьте в него лук, чоризо и чеснок. И жарьте около 10 минут, пока лук не размягчится. Теперь выложите на сковороду молотое мясо, разбивая его вилкой на мелкие кусочки, и обжарьте, пока мясо не изменит цвет. Осталось посолить, поперчить по вкусу, добавить нарезанные помидоры, корицу, кумин, лавровый лист, гвоздику и мускатный орех. А, еще немного уксуса. Вот почти весь рецепт. Теперь все перемешайте, максимально уменьшите огонь и тушите, накрыв крышкой, 30-35 минут. В почти готовое блюдо добавьте размягченный изюм и оливки и потушите еще 15 минут. Все, любимое блюдо кубинцев и писателя Хемингуэя готово. Подавайте его с белым рассыпчатым рисом и салатом из свежих овощей. Легко, просто и вкусно.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько бюджетных мест будет доступно в университетах страны, где полностью завершили благоустройство сквера, и с кем футбольный клуб «Севастополь» проведет гостевой матч. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Приемная кампания «Вузы России» начнется 20 июня. О ней в интервью каналу «Россия-1» рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он отметил, что будет доступно более 620 тысяч бюджетных мест, и их количество растет год от года. Больше всего таких мест выделено на инженерно-технические специальности, подготовку педагогов и врачей. На целевое обучение выделено около 83 тысяч мест. Самое большое количество для сферы здравоохранения. Подавать документы можно будет через суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн» на госуслугах. Также Валерий Фальков объявил об обязательных для изучения предметах в ВУЗах для всех студентов. В список вошли история, основы российской государственности, философия и русский язык. В Армянске полностью завершили благоустройство сквера строителей. В рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды на территории отремонтировали памятные знаки, вложили новую тротуарную плитку, установили лавочки, урны и современное уличное освещение. Общественное пространство обновили благодаря активному участию самих горожан в рейтинговом голосовании прошлого года. С футбольной командой «Нарты» из Черкесска встретится футбольный клуб «Севастополь» в гостевом матче 11-го тура второй лиги. Выездная игра подопечных Станислава Гудякевича пройдет в субботу, 6 июня, на стадионе в Карачаево-Черкесии. История официальных встреч этих двух коллективов на сегодняшний день насчитывает 6 матчей, 5 из которых победу праздновали севастопольские спортсмены. Встреча начнется в 16 часов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачная погода, без осадков. В Симферополе до 28 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29. В Севастополе синоптики обещают 24 градуса. Привет отправляем в город Армянск. У вас завтра ожидается до 28 градусов. Малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: станции 88.5 FM в горячем ключе. Уключай!
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: есть.
1: Себе барабан возьми еще.
0: Возьму, возьму.

0: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю, да не волнуйся, с тобой он быстро посидит.
1: Шутки прибаутки.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему вода не горит?
3: А откуда ты это знаешь, Нина?
0: Мне Назар сказал.
3: Хорошо, что ты сама это не проверяла, потому что спички детям не игрушка.
0: Только ты ему не говори, что я тебе сказала. Это был секрет.
3: Ладно, дочь, не скажу. Но на самом деле это никакой не секрет, потому что все знают, вода не горит. А вот почему, знают только те, кто учил в школе химию. Попробую тебе объяснить. Для начала нужно понять, что такое горение. Это такой процесс, в котором молекулы и атомы объединяются. При этом выделяется энергия в виде тепла и света. Чтобы что-то сжечь, требуются три вещи. Топливо, например, лист бумаги, окислитель, например, кислород, и тепло, к примеру, спичка. Если чего-нибудь из этого не будет, огонь погаснет. Тот огонь, который мы обычно видим, это реакция топлива с кислородом. Если доступа кислорода нет, то и огня не будет. Когда ты пойдешь в школу, на уроке химии выучишь формулу воды – H2O. Это означает, что вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Водород – это газ, и кислород тоже. Когда их атомы сталкиваются, выделяется тепло и свет, а после этой маленькой вспышки образуются молекулы воды. То есть водород сгорел в кислороде, а вода – это продукт горения. В общем, вода гореть не может, потому что она уже сгорела. Понятно объяснил?
0: Что-то не очень, папочка. Надо, наверное, воды горелой выпить, чтобы лучше думалось.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы, 103.1 FM в приеме.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, запомните, если в детстве бабушка разрешала вам зимой ходить без шапки, то будьте уверены, скорее всего, это не родная бабушка.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько бюджетных мест будет доступно в университетах страны, где полностью завершили благоустройство сквера, и с кем футбольный клуб «Севастополь» проведет гостевой матч. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Приемная кампания «Вузы России» начнется 20 июня. О ней в интервью каналу «Россия-1» рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он отметил, что будет доступно более 620 тысяч бюджетных мест, и их количество растет год от года. Больше всего таких мест выделено на инженерно-технические специальности, подготовку педагогов и врачей. На целевое обучение выделено около 83 тысяч мест. Самое большое количество для сферы здравоохранения. Подавать документы можно будет через суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн» на госуслугах. Также Валерий Фальков объявил об обязательных для изучения предметах в вузах для всех студентов. В список вошли история, основы российской государственности, философия и русский язык. В Армянске полностью завершили благоустройство сквера строителей. В рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды на территории отремонтировали памятные знаки, вложили новую тротуарную плитку, установили лавочки, урны и современное уличное освещение. Общественное пространство обновили благодаря активному участию самих горожан в рейтинговом голосовании прошлого года. С футбольной командой «Нарт» из Черкесска встретится футбольный клуб «Севастополь» в гостевом матче 11-го тура второй лиги. Выездная игра подопечных Станислава Гудякевича пройдет в субботу, 6 июня, на стадионе в Карачаево-Черкесии. История официальных встреч этих двух коллективов на сегодняшний день насчитывает 6 матчей, в 5 из которых победу праздновали севастопольские спортсмены. Встреча начнется в 16 часов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачная погода, без осадков. В Симферополе до 28 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29. В Севастополе синоптик обещает 24 градуса. Привет отправляем в город Армянск. У вас завтра ожидается до 28 градусов. Малооблачная, без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Apakah

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Любо, братцы, 105.8 FM в

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы что вчера так сильно ругались? С женой что-то не поделили?
1: Да нет, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.

Друзья, сегодня 499-й выпуск программы «Сваха» на радио КазакФМ. И, кроме того, первый выпуск этого лета 2026 года. Программа знакомств в эфире. Каждую пятницу мы выходим в эфир для того, чтобы кого-то именно в этом проекте «Сваха» на КазакФМ познакомить. Меня зовут Виктория Никитюк. Плюс 7-928-401-2020. Номер нашего телефона. Вы можете написать и в МАКС по этому же телефону. Плюс 7-928-401-2020. В двух словах всегда напоминаю тем, кто впервые, быть может, наткнулся на этот проект, как он работает. Сначала я, ваша сваха на КазакФМ, представляю того, кто участвует в программе, а затем вы слышите голос героя. После набирайте наш номер телефона 928-401-2020 или пишите в МАКС, на вареник, собачка, казак.фм, как вам удобно, и просите телефон героя, чтобы познакомиться. Итак, это Надежда сегодня, ей 64 года, она жительница города Краснодар, но если территориально, то это поселок Российский в Краснодаре. Надежда 21 год была замужем, она вдова, и очень давно она пыталась построить, когда отошла, да, от своей беды, пыталась построить отношения, но не нашла человека по душе. У Надежды трое взрослых детей, 5 внуков, и все устроены, у каждого своя жизнь. Надежда сама живет в квартире. Рост 1,62 м, вес 83 килограмма. Кстати, Надежда говорит, я спортивного телосложения, потому что я бывшая футболистка. Вот футболистки у меня еще в программе не участвовали, теперь вот есть. 20 лет работала на сцене, вела концерты, пела, танцевала, была ведущей концертов и праздников. Да, веселая, жизнерадостная. У нее темные карие глаза, короткая стрижка, темно-русая Надежда, и по гороскопу Козерог-Тигр, говорит, во мне два зверя. Вот я такая, напрямую все, вот так или не так, или никак. Ну, это мне нравится такая позиция. А по образованию Надежда окончила школу бухгалтеров, но она по специальности бухгалтер-ревизор, где только не работала. Она говорит, у меня большой жизненный опыт, и всегда только я у работодателя появлялась, 2-3 предложения мне говорили, берем. И узнавали со временем, что Надежда очень трудолюбивая, честная, без, знаете, как за пазухой, без камушка за пазухой. Она шустрая очень в работе, вот такая вот. Она говорит, я очень человек открытый, веселый и люблю, чтобы все правильно. Ну, очень нравится мне героиня, мужчина, 64 Надежде, она сегодня сделала запрос на друга жизни от 60 до 70 лет. Чаще всего Надежда получает комплимент, какая ты красавица. Она говорит, а вы знаете, почему так говорят? Потому что я всегда при макияже, всегда подкрашена, всегда одета хорошо. Ну, такую женщину, я говорю, вас, наверное, не пропустишь на улице. Она говорит, ни в коем случае, меня обязательно заметят. Что интересно мне в Надежде? Она подчеркивает, любит огород, и если мужчина будет со своим домом, чтобы двор был. Она говорит, я прекрасно справляюсь, если хозяйство. Люблю готовить. Любой стол накрою, все это умею. И вкусно, и красиво подать. Люблю село. Хотела бы, чтобы муж любил рыбалочку. Я очень привязана к природе. Если будет какой-нибудь автомобиль, буду рада. Куда-нибудь выехать, попутешествовать. Ну, в общем, вот такая вот Надежда. Еще расскажу вам о ней сразу после рекламного блока, когда мы будем представлять с героиней уже ее. Она будет сама в эфире. И вот еще скажу. Терпеливая очень. Она работала в соцслужбе 8 лет. Я говорю, это же какое терпение с представителями. Людьми. Она говорит, да, и вы знаете, терплю, терпеливая очень, но если не вытерплю, мы с ней хохотали, то, говорит, все. Я говорю, понятно. Мужчина от 60 до 70 лет, я вижу, что уже горит наш телефончик, значит, пошел звонок. Пожалуйста, Надежда, говорит об автомобиле, хорошо бы, если. Любит село, двор, может ухаживать за домашним хозяйством, да, умеет готовить, хочет, чтобы мужчина
мужчина был легким на подъем, сама не выпивает, не курит, с куревом бороться не собирается, но сказала, вот если мужчина совсем неравнодушен к алкоголю, в том плане, что запойных, прошу не беспокоить. Что еще? Добрый обязательно, чтобы был. И Надежда, говорит, сталкивалась с мужчиной, даже хотели построить отношения, но, говорит, жмот невыносимо. А я, говорит, сама по душе добрая, щедрая, такая вот людям и радость дарить, и что-то придарить, а вот он вот мне за каждый цветок высчитывал. Говорит, таких не хочу. Надежда, буду вас знакомить. Звонят мужчины, и звоните, правильно делайте. И в Макс напишите, если нужен телефон, отвечу. +7 928 401 2020. Программа «Сваха» продолжается. Через несколько минут Надежду услышим в нашем эфире.

0: Сегодня в программе «Сваха» на Казак ФМ я, ваша сваха Виктория Никитюк, знакомлю Надежду. Ей 64 года, живет в Краснодаре, поселок Красийский. Надежда вдовушка, пыталась построить отношения уже после того, как осталась одна, но не нашла того самого, поэтому ищет с помощью свахи. У Надежды трое взрослых детей, пятеро внуков, у всех своя жизнь. Надежда живет сама в квартире, веселая, жизнерадостная, рост 1,62 м, вес 83 килограмма, бывшая футболистка, бывшая ведущая сцены, и поет вам, споет и спляшет, и компанию поддержит, и вкусно умеет, красиво накрыть стол. Это замечательно, мужчины, ну просто сокровище для вас сегодня в программе. Козерог, тигр, как Надежда сама себе говорит, я, во мне два зверя, вот так или не так, прямолинейная, темно-карие глаза, короткая стрижка, темно-русая, бухгалтер, ревизор по образованию, где только и не работала, как только жизнь не складывалась. Кстати, Надежда сейчас консьержкой работает в 24-этажном доме. Это же, представляете, скольких она людей знает, сколько людей ее уважают. Но я думаю, с таким консьержем очень весело. Любит огород, хозяйство, село любит. Очень, говорит, буду благодарна мужчине, если кто-то распахнет свой дом для меня, я уже буду помощницей номер один. Надежда умеет подкраситься, всегда хорошо одета, причесана. Такую женщину на улицах не пропускают. А другие женщины и подруги говорят ей часто, какая ты, Надя, красавица. Шустрая, все горит в ее руках, на подъем легкая, не выпивает, не курит. Хотела бы, чтобы мужчина был с автомобилем, чтобы рыбалочку, например, любил. Она очень любит природу. Ну, в общем, Надежда очень мне симпатична, потому что на самом деле прямолинейная, как она рассказала, на работу меня после двух, вот только начну говорить, говорят, все, берем. И она говорит, никогда ни одного дня не сидела без работы. И вот такой опыт, 8 лет ухаживала за престарелыми людьми на одном месте, да. Я считаю, терпеливая, как она сказала, терпеливая. Очень, но если не вытерпли. Ну, в общем, наша, надо брать мужчины. Звоните, +7 928 401 2020. Пишите в Макс, если удобно. И напомню, что я после программы буду дежурить целый час у телефона. +7 928 401 2020. А все вопросы и по этому выпуску, и вообще в целом по программе «Сваха», и записаться на участие можно будет здесь и сейчас. Час после программы целый уделяю вам. Надежда на связи. Надежда, добрый вечер.
1: Да-да, я вас слушаю.
0: Надежда, я знаю, что вы сегодня, как, впрочем, и всегда, в приподнятом настроении.
1: Да.
0: Что вас сегодня так порадовало?
1: То, что вы позвонили, я чуть в обморок не свалилась.
0: Ну ничего.
1: Я думала, вы за меня забыли.
0: Нет, конечно. Я же вам говорила, что очередь у вас сегодня еще сколько человек трубку не взяли. Еще раз напоминаю, третий раз позвоню и убираю из списка, потому что очередь большая. Вот Надежда чуть в обморок от счастья не упала, например, сегодня поучаствовать. Надежда, а вы в Краснодаре всю жизнь жили?
1: Нет, я сама с Василковского района, село Заря.
0: А, вот поэтому вы так станицу-то и любите, да?
1: Да, очень.
0: Надежда, вот расскажите мне, вы говорите о том, что вы не любите жадных, прижимистых мужчин. Щедрость, да, по-вашему, вот в первую очередь, это как?
1: Ну, допустим, пришли в магазин, купил продукты, пришли в кафе, купил торт, мороженое, это мой наркотик. Вот такое, чтоб не подарил цветы, я цветы люблю всякие, и полевые, и любые, и с лужайки даже.
0: А вы рассказываете...
1: Но только не так, чтоб... Да. Я тебе подарил, стоит этот подарок вот столько-то. Вот этого чтоб не было.
0: Да, Надежда поделилась, что был кавалер, который сказал, знаешь, сколько я за эти 3 розы отдал? Надежда даже отдала назад букет. Ну, я, наверное, бы тоже так поступила. Надежда, и сдачу надо было.
1: Я ж 1100 на тебя потратила, ты не хочешь со мной показаться. Я чуть в обморок не упала.
0: Надежда, ну, приглашайте мужчин к знакомству, потому что в нашей программе есть такая традиция. Тот, кто участвует, настраивает тех, кого, быть может, он или она заинтересовали, чтобы вот... Потому что часто мне звонят, говорят, Виктория, я боюсь ей позвонить. Я говорю, здравствуйте. Она участвует...
1: Не надо бояться, я не кусаюсь. Я очень ласковая, приветливая. Кушать вкусно готовлю. Всегда Хлеб есть на столе. До хлеба еще что-то придумаю. Ага. Так что не надо бояться.
0: Надежда, давайте освобождаем телефон. Я вам скажу, что Иван и Владимир уже позвонили, взяли ваш телефон, чтобы познакомиться. Вижу в Максе. Обязательно отвечу. Будет у меня минутка, отвечу и вам. Друзья, еще раз повторю. Надежде 64, она жительница Краснодара. Сама из Василковского района, обожает село, умеет на селе трудиться. Хотела бы очень, чтобы, дай бог, чтобы у мужчины был дом. Она будет первой хозяюшкой, первой помощницей. А сейчас обращаюсь к тем вдовцам, которые мне говорят, ну не идут же в дом, ни в какой не идут в дом. Будет привязана, вот Надежда не привязана к своей квартире. Знакомьтесь, плюс 7-928-401-2020. Звоните на радиостанцию прямо сейчас или час после программы. Написать можно и вашу анкету, и ваши данные на участие либо в МАКС, либо на вареник@собачкаказак.фм. Но у этой программы есть еще электронный адрес radio@собачкаказак.фм. Друзья, вижу, что идут звонки. Надежда, для вас еще одна песня.

Друзья, в программе «Сваха» мы сегодня знакомили Надежду из Краснодара. Ей 64 года. Веселую, красивую, ухоженную. Знает цену себе, будет уважать своего мужчину. Все у вас будет. И вкусный обед, и на рыбалочку с вами сходит, и попутешествует, и по хозяйству поможет, и в доме-то порядок будет. Мы искали мужчину от 60 до 70 лет. Иван, Владимир и Сергей. Сергей, кстати, из Выселок. Дозвонились, взяли, Надежда, ваш телефон. Надежда не выпивает, не курит, не будет воевать с мужчиной, если есть вредные привычки, но запойных просила не беспокоить. Надя, рост 1,62 м, вес 83 килограмма, бывшая футболистка, и футбол, кстати, с ней можно поиграть, мужчины, не только на стол накроет еще, и потом подвигаться можно, и на рыбалочку сходить. Работала на сцене, вела концерты, как она сказала, историю веселую расскажу, и станцую, и спою. В общем, будет правой рукой, надежной, вашим любимым человеком. Хочу сказать, что и в семье у Надежды все в порядке. Просто она сказала, у каждого, каждый в своем гнездышке. Они все разъехались, мы все вместе, но у каждого своя жизнь. У меня своя. Пока Надежда живет в российском поселке города Краснодара, в квартире по гороскопу, сейчас вот переспрашивал мужчина в Максе, Козерог, Тигр она, говорит про себя, два зверя во мне. В общем, звоните, пишите, всем отвечу, +7 928 401 20 20. В Макс напишите или позвоните. Все вопросы по программе «Сваха» на все отвечу, если вы позвоните в течение следующего часа до 19 часов, сразу после новостей с Екатериной Полукаровой. Буду дежурить для того, чтобы вы знали все ответы на ваши вопросы. В том числе можете продолжать брать номер телефона нашей сегодняшней героини. Надежда, я хочу пожелать вам счастья. Как она мне сказала, обязательно. Как только познакомлюсь, обязательно сообщу. И всем тем, кто познакомился, быть может, у вас какие-то отношения очень серьезные отношения благодаря нашей программе, очень прошу, пожалуйста, не затягивайтесь тем, чтобы позвонить ведущей, пару слов, буквально 2-3 минутки, сказать, да, Виктория, после вашей программы, вот я же отмечаю, не просто так, мужчины, сегодня я спрашивала у каждого из вас ваше имя и откуда вы. А потом, как свахи, как у человека, который 10 лет уже больше ведет эту программу, я смотрю, мне звонят, а помните, вот звонили, я смотрю, кто из кандидатов звонил и с кем получилось. Замечательно, пусть у всех все будет хорошо, если вы не согласны с вашим одиночеством, обращайтесь в нашу программу +7 928 401 20 20. И напомню, «Сваха» выходит только по пятницам на полчаса в пятницу для того, чтобы подарить кому-то счастье. Пока-пока. Я, Виктория Никитюк, жду вас на свидание в 20:00 уже в «Вареничках». Попередаем привет и порассуждаем об этой неделе, о планах на выходные и, конечно же, поздравим всех тех, кого нужно. Надежда, для вас еще один музыкальный подарок программы «Сваха». Я желаю вам счастья.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько бюджетных мест будет доступно в университетах страны, где полностью завершили благоустройство сквера, и с кем футбольный клуб «Севастополь» проведет гостевой матч. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Приемная кампания «Вузы России» начнется 20 июня. О ней в интервью каналу «Россия-1» рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он отметил, что будет доступно более 620 тысяч бюджетных мест, и их количество растет год от года. Больше всего таких мест выделено на инженерно-технические специальности, подготовку педагогов и врачей. На целевое обучение выделено около 83 тысяч мест. Самое большое количество для сферы здравоохранения. Подавать документы можно будет через суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн» на госуслугах. Также Валерий Фальков объявил об обязательных для изучения предметах в вузах для всех студентов. В список вошли история, основы российской государственности, философия и русский язык. В Армянске полностью завершили благоустройство сквера строителей. В рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды на территории отремонтировали памятные знаки, вложили новую тротуарную плитку, установили лавочки, урны и современное уличное освещение. Общественное пространство обновили благодаря активному участию самих горожан в рейтинговом голосовании прошлого года. С футбольной командой «Нарты» из Черкесска встретится футбольный клуб «Севастополь» в гостевом матче 11-го тура второй лиги. Выездная игра подопечных Станислава Гудякевича пройдет в субботу, 6 июня, на стадионе в Карачаево-Черкесии. История официальных встреч этих двух коллективов на сегодняшний день насчитывает 6 матчей, 5 из которых победу праздновали севастопольские спортсмены. Встреча начнется в 16 часов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачная погода, без осадков. В Симферополе до 28 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29. В Севастополе синоптики обещают 24 градуса. Привет отправляем в город Армянск. У вас завтра ожидается до 28 градусов. Малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще неинтересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба,

0: Русланчик, а ты зачем моего сына научил ругаться?
1: Петрович, я не учил. Просто во дворе с машиной возился, он спросил, что я чиню. Ну и я объяснил, как смог.
0: Ну да, там по-другому не объяснишь, согласен.
1: Ну вот.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а откуда в море пена? Туда шампунь налили, что ли?
3: Нет, Ниночка, шампунь здесь вовсе ни при чем. Пена образуется, когда ветер дует на воду и создает волны. Они перемешивают множество мелких частиц, которые есть в воде. Это песок, глина, водоросли. И вот эти маленькие частички при движении образуют маленькие пузырьки воздуха. А когда они поднимаются наверх, то лопаются, и воздух выходит наружу. Чем больше волн в море, тем больше пены. Когда море спокойное и ветер не дует, то и пены мы тоже не увидим. Ее можно заметить только на берегу, там, где волны бьются о камни или выкатываются на песок. А еще пена может образоваться из органических веществ, которые содержатся в воде, например, из-за водорослей и планктона. У нас такое явление встречается редко, а вот у берегов Австралии было несколько случаев, когда такой морской пены было ну очень много, прямо несколько метров. Можно даже было устроить пенную вечеринку.
0: А почему эта пена белая? Ведь вода в море синяя.
3: Пена состоит из множества пузырьков. Они работают как маленькие зеркальца и отражают свет. А поскольку солнечный свет преимущественно белый, вот и пена нам кажется такой же, а вовсе не голубой или зеленоватой, как вода.
0: Как-то это все сложно, пап. Давай лучше нашу ванну запеним, пока мама не видит.
2: Папа знает.

0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ты знаешь, у меня жена такое сокровище. Ну, такое сокровище. Ну, просто клад. Это почему ты так решил? Да ты знаешь, куда бы мы с ней ни пошли, у меня все сразу спрашивают, где ты ее откопал?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько бюджетных мест будет доступно в университетах страны, где полностью завершили благоустройство сквера, и с кем футбольный клуб «Севастополь» проведет гостевой матч. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Приемная кампания в вузы России начнется 20 июня. О ней в интервью каналу «Россия-1» рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он отметил, что будет доступно более 620 тысяч бюджетных мест, и их количество растет год от года. Больше всего таких мест выделено на инженерно-технические специальности, подготовку педагогов и врачей. На целевое обучение выделено около 83 тысяч мест. Самое большое количество для сферы здравоохранения. Подавать документы можно будет через суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн» на госуслугах. Также Валерий Фальков объявил об обязательных для изучения предметах в вузах для всех студентов. В список вошли история, основы российской государственности, философия и русский язык. В Армянске полностью завершили благоустройство скверостроителей. В рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды на территории отремонтировали памятные знаки, вложили новую тротуарную плитку, установили лавочки, урны и современное уличное освещение. Общественное пространство обновили благодаря активному участию самих горожан в рейтинговом голосовании прошлого года. С футбольной командой «Нарты» из Черкесска встретится футбольный клуб «Севастополь» в гостевом матче 11-го тура второй лиги. Выездная игра подопечных Станислава Гудякевича пройдет в субботу, 6 июня, на стадионе в Карачаево-Черкесии. История официальных встреч этих двух коллективов на сегодняшний день насчитывает 6 матчей, в 5 из которых победу праздновали севастопольские спортсмены. Встреча начнется в 16 часов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачная погода, без осадков. В Симферополе до 28 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29. В Севастополе синоптик обещает 24 градуса. Привет отправляем в город Армянск. У вас завтра ожидается до 28 градусов. Малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

казаков. Это веселый молодежный танец. Парни и девушки на народном гулянье. Начинаются заигрыши. А как все это выражается? В движении, улыбках, красочных костюмах и заводной мелодии, которая не дает усидеть на месте. Образцом является танец «Молодычка», поставленный Николаем Кубарем, когда он был главным балетмейстером кубанского казачьего хора. Его называют «маэстро танца», гением хореографии. Вообще «Молодычка» собрала в себе много народных элементов. В ней, как и в других казачьих танцах, внутренние

и выкрутасы, и дробь ногами, и необычайная легкость поступи, и движение руками, то плавные, то резкие, словно отрубило-отрезало. А еще вскрики, которые подстегивают и раззадоривают. Танцы казаков полны веселья, озорства, лихости и бесшабашности. Они, как сама душа кубанского казака.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни на

волку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил, мол, ты салага, мол, ты салага.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько севастопольцев получают различные социальные доплаты к пенсии, какие практические дисциплины освоили ялтинские десятиклассники и что отметят крымчане в предстоящие выходные. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 38 тысяч жителей Севастополя получают различные виды доплат к своим страховым пенсиям. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, эти выплаты назначают в связи с возрастом, наличием специального стажа или необходимостью содержания иждивенцев. В частности, доплату за преклонный возраст и инвалидность первой группы автоматически получают более 16 тысяч горожан. Выплаты за сельский стаж начисляются неработающим аграриям проактивно, а получателями надбавок за находящихся на иждивении детей числятся 1500 человек. Кроме того, для 17 тысяч местных пенсионеров, чей доход оказался ниже установленного прожиточного минимума, беззаявительно установлена регулярная социальная доплата. Заключительный этап обязательных учебных сборов по основам военной службы для учащихся 10 классов успешно завершился в Ялте. Практические занятия для юношей организовали на базе Южнобережного зонального центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ. В рамках программы школьники подробно познакомились с особенностями прохождения срочной службы и правилами поступления в профильные военные училища. На практической части сборов старшеклассники освоили навыки сборки и разборки автоматов Калашникова, прошли курс по тактической медицине, а также поучаствовали в тренировках по стрельбе из пневматического оружия и военно-тактической игре «Лазертаг». Два крупных праздника, 242-ю годовщину со дня основания Симферополя и традиционный Пушкинский день отметит Крымский полуостров в предстоящие выходные. В честь Дня города в крымской столице организуют День открытых дверей в местном музее истории, проведут тематические показы мод, а также устроят стилизованную ретро-дискотеку на виниловых пластинках в молодежном клубе. Культурные мероприятия, посвященные 227-летию со дня рождения Александра Пушкина, охватят сразу несколько городов республики. Гостей и жителей полуострова ждут бесплатные литературные марафоны в Гурзуфе, исторические квесты для детей в Ливадии, поэтические часы в Феодосии и Исааках, а также праздничные концерты и театральные постановки в Севастополе и Ялте. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, без осадков. В Симферополе до 28 градусов, в Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29, в Севастополе синоптики обещают 24. Привет отправляется в село Любимовка. Завтра у вас ожидается плюс 27 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: для казака. От Любови Резник из хутора Водного.
1: Светит месяц, луна, не пойду домой одна. Дайте провожатого, да только не женатого.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины.

0: от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

пятничный вечер с нами, с радиостанцией «Казак-ФМ» в Вареничках. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. Я, Виктория Никитюк, прям в пятничном настроении пребываю. Жду ваших звонков, ваших приветов. Рассказывайте, как ваши дела, чем занимаетесь, как будете отдыхать, а, быть может, как устали за эту неделю, а, может быть, и не успели устать. Вот, например, я поделюсь с вами. Мне кажется, что так летят. Вот понедельник и сразу уже суббота. А в субботу утром просыпаешься и почему-то кажется, что уже понедельник. Ну, в том плане, что в понедельник. А вот же была суббота. Наверное, у вас точно так же. Говорят ученые, что Земля стала крутиться немножко быстрее. На это все похоже. Друзья, начнем с ваших поздравлений. И я хочу пригласить к радиоприемнику Танюшу, которая проживает в Ростовской области, в селе Заветное. И у Танюши

Сегодня 45-летний юбилей. Вот что написали ваши родные из Краснодара. Дорогая наша Танюша, поздравляем тебя с этим замечательным днем. 45 лет – это прекрасный возраст, полный новых возможностей и радостных открытий. Желаем тебе, чтобы этот год стал началом чего-то светлого и чудесного в твоей жизни. Пусть твои таланты расцветают, сердце переполняется любовью, счастьем и уверенностью в себе. Успехов тебе, наша дорогая, во всех начинаниях. Мы любим тебя, твои родные из Краснодара. Дорогая Танюша, вот что скажу вам я. Я-то в сообщении прочитала, как ваши родные сожалеют о том, что не могут сегодня крепко-крепко обнять вас, расцеловать и поздравить. Лично все приглашены, они написали, но обстоятельства бывают разные. Я думаю, что этот музыкальный привет и от радиостанции «Казак-ФМ», от всего нашего коллектива поднимет вам настроение еще больше. И знаете, что ваши родные всем сердцем, всей душой сейчас рядышком с вами. Поздравляем! Счастья огромного, любви бесконечной и исполнения всех ваших желаний.

0: Казак ФМ.
1: Вот так соседние силовские едут на дискотеку, а потом девушек своим не хватает, подумала я. Друзья, пятница, вечер, варенички в эфире радио Казак ФМ. Плюс 7-928-401-20-20. И звоните, и пишите в Макс. И кроме того, у нас есть еще один вкусный электронный адрес, как я его называю. Вареник@казак.фм. Первый в перекличке Руслан. Руслан, вам привет. А вы передаете огромный привет Бжедуховской и, конечно, веточке Сакуры. Передаем огромный привет вечерний от радио Казак ФМ всем тем, кто сейчас на любимой волне. Сергей из станицы Ярославская дозвонился первым. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушай.
2: Я хочу поздравить Ольгу Ивановну с юбилеем. Ей 70 лет. От коллектива МУП Ярославская. Желаю здоровья, счастья, улыбки. Ну, как говорится, что всегда была красивая женщина.
1: Ольга Ивановна, я сейчас вам хочу сказать, что это другой Сергей, такой скромный, но он, вот честно говорю, после свахи несколько раз, как он переживал, что он не дозвонится, и с каким же уважением нужно относиться к человеку, чтобы вот столько часов ждать, да? Сваха в 6 часов сегодня закончилась. Ольга Ивановна, пусть исполняется все заветное, все, что хочется, о чем мечтается. Будьте также уважаемы, любимы. И помните, что все впереди. Так сейчас изменилось время, об этом почему-то в эту сторону у меня все время сегодня тянет о времени поговорить. А что, знаете, 70 лет, вы еще очень молодая женщина, и пусть все у вас будет хорошо. Друзья, мы продолжаем. Вот сейчас интересовался Валерий. А свахи, да, звонят. Надежде звонят мужчины. 8 человек взяли ее телефон. Дело в том, что со связью, она говорит, мужчина успевает мне сказать здравствуйте, я вот по свахе, и она, и теряетесь, потому что программа состоялась. Очень хотелось бы, чтобы и пара тоже состоялась. Замечательно начали с дискотеки, а теперь Татьяна Куртукова, матушка, тем более, что сегодня день окружающей среды, которую нужно, ну, наше окружение, да, все то, что нас окружает, конечно же, беречь.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички. Еще одно сообщение из Ярославля. Всем прекрасного, доброго, уютного вечера. Ярославская семья Сергея и Екатерины и маленькая дочурка Дашенька специально успела переделать все дела, чтобы, устроившись поудобнее, слушать любимые варенички. Ой, а за комплимент благодарю. Вот и прошла рабочая неделя. Наконец, у многих выходные. Пусть эти выходные пройдут у всех только на отлично. Всему эскадрону, к которому мы рады присоединиться, огромный привет от нас. Привет и Кубани, и столице Золотого кольца России, из Ярославля. Сергей, Екатерина, Дашенька, как это приятно получать такие сообщения. Здравствуйте, хочу передать большой привет моему любимому Суренчику. Аня, дозванивайтесь, передадим ту песню, о которой вы попросите. Добрый вечерок. Хочу передать привет девчонкам из хутора Миклета, работницам школы номер 15 Белоглинского района. Наталья, Елене, Нелли. Девчонки, огромный привет вам от меня, Марины и всех, кто слушает такую классную программу и такую замечательную волну, как Казак ФМ. Очень приятно. Ну что, ярославцы, для вас. Благодарю, подняли настроение ведущий. Знаете, как к женщине подобраться? Для вас эта песня.

0: Казак ФМ.
1: Руслан из Ярославля приветствует своих ярославских. Оставил номер телефона. Я-то, конечно, соединю вас, а вы там сами решаете. Ладно, Руслан, договорились. Я не понимаю, где этим вечером моя перекличка? Где ваш отчет, как у вас к настроению, к выходным? Плюс 7-928-401-2020. И линия свободна. И в МАКС пишите. Плюс 7-928-401-2020. Сегодня городские термометры показывали 30, ну, конечно, на солнце. Но, честно вам хочу сказать, обратила внимание, что в Краснодаре сегодня так много было людей, одетых в белый цвет. Потому что, ну, жарко, ребята, жарко. Прямо белые футболки, белые какие-то ажурные такие блузы на девушках, на женщинах. Ну, вот такой вот отцвели наши белые яблони и вишенки, а теперь мы сами как вишенки. А я хочу, Суренчик, вам от вашей Анне, от Ани, передать песню. Она попросила про любовь, но раз никто не звонит, давайте послушаем Вячеслава Быкова, любимейшая из моих песен, «Любимая моя».

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Ну вот, линия свободна. +7 928 401 2020. Заскучать не дала Татьяна Анатольевна. Спасибо. Доброго вечера и вам. А я обратила внимание на то, сколько розовых цветов, кустов цветут у многоэтажек и частных домов, и в Краснодаре, и в поселках. Думаю, в станицах Кубани еще больше. Такое многоцветие просто пройти мимо невозможно. Достаем телефоны, фотографируем. А молодые девушки фотографируются на фоне этих волшебных кустов и цветов. Как будто в сказке. Такая красота. Спасибо всем, кто поддерживает у своих жилищ красоту из цветов. Полностью согласна. Татьяна Анатольевна, каждый день, ну, не секрет ни для кого, что прогулка у меня, прогулка с мамой. И, ну, такие розы, ну, такие кусты. И желтые, все оттенки желтого, все оттенки красного, розового, бордового. Низкий поклон вам, кто любит так свое жилье, любит свой край, потому что, ну, такие краски, я полностью согласна, просто пестрит. И я, например, у роз всегда останавливаюсь. Меня очень легко поймать на улицах, потому что я обязательно остановлюсь, рассмотрю, понюхаю, потому что, ребята, женская энергия, мы, женщины, напитываемся красотой, особенно беременулечки, особенно вам нужно всего этого больше видеть, потому что вот я вам хочу рассказать, когда я ждала Виту, я все время ходила по Сочи, это в Сочи было, и выбирала самые красивейшие места. Я могла несколько раз зайти в дендрарий, я могла в парке, была осень, и я напитывалась прямо рекой Сочи, напитывалась вот этим видом гор, вот это листопад. Вот делайте это, девочки, и детки будут очень-очень красивые. Очень красивые, умненькие у вас родятся. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего вечера, ну и жду ваших звонков. +7 928 401 2020.

0: Зажигалки на Казак FM.
1: Зажигалочка, здравствуйте. Я увидела ваши сообщения. Дело в том, что там две песни звучало. Одна о кавказской девушке, а другая о России. Вы мне скажите, какая? Я вам и уточню, и поставлю, если тогда, когда не будет звонков, но думаю, что они будут. Добрый вечер. Хочу передать привет своему мужу Олегу Мезинову из Батайского. О, привет, Ростовской области. Олег, вам огромный привет. Хочу пожелать ему хорошего вечера. Екатерина написала. Екатерина, Ярославль и Ростовская область в лице Батайска с нами. Это приятно. Вам приятного, доброго вечера. Зажигалочка. Напишите, значит, точно вы пишите. Пожалуйста. Наталья из Краснодара. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, моя Виктория. Всем здоровья тебе. Я хотела сказать, что завтра большой праздник православный. День Петербурга. Поздравляю всех с этим праздником. Желаю крепчайшего здоровья.

Привет и любви, и крепкого здоровья и тебе, Стас Михайлов, по твоей просьбе, девочка, любовь. Всем хорошего романтичного настроения. Без 10 минут до конца, до окончания программы, еще 2 звонка, наверное, смогла бы принять, тогда, когда бы вы позвонили. Плюс 7-928-401-2020. Это Варенички, я, Виктория Никитюк, жду ваших звонков.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Ну, я подпевала сейчас Стасу Михайлову и пела «Литва», «Омск», «Москва» и «Московская область», «Волгоград», «Германия», «Где же вы, друзья, где вы?» Зажигалочка, вы спрашивали о песне Анны Волковой «Посвящаю моей России». Ее и послушаем.

0: Мамочки!
1: Анна Волкова, посвящаю моей России. Друзья, ну, очень красивая песня. Думаю, в этом ключе Iron Call, с ней будем завершать программу. Из России с любовью. Да, немножечко я так на свидание с вами не попала. Благодарю всех тех, кто был с нами этим вечером и в сообщениях, и в звонках. Друзья, дорогие, любимые, не забывайте про варенички по вашим письмам в субботу и в воскресенье и в 12, и в 18 часов. В понедельник я, Виктория Никитюк, буду встречать вас и в 12, и в 20 часов в программе «Варенички». Желаю вам хороших выходных, насладиться тем, что вокруг такая красота. Руслан тоже прислал в Ярославле, как оформлены улицы, и написал, что плюс 30-35 было. Да, действительно, погода хорошая, хороших выходных. Наслаждайтесь, витамин D теперь бесплатно, солнышко ловите. Всего доброго, до встречи на Казак FM, пока.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько севастопольцев получают различные социальные доплаты к пенсии, какие практические дисциплины освоили ялтинские десятиклассники и что отметят крымчане в предстоящие выходные. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 38 тысяч жителей Севастополя получают различные виды доплат к своим страховым пенсиям. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, эти выплаты назначают в связи с возрастом, наличием специального стажа или необходимостью содержания иждивенцев. В частности, доплату за преклонный возраст и инвалидность первой группы автоматически получает более 16 тысяч горожан. Выплаты за сельский стаж начисляются неработающим аграриям проактивно, а получателями надбавок за находящихся на иждивении детей числятся 1500 человек. Кроме того, для 17 тысяч местных пенсионеров, чей доход оказался ниже установленного прожиточного минимума, беззаявительно установлена регулярная социальная доплата. Заключительный этап обязательных учебных сборов по основам военной службы для учащихся 10 классов успешно завершился в Ялте. Практические занятия для юношей организовали на базе Южнобережного зонального центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ. В рамках программы школьники подробно познакомились с особенностями прохождения срочной службы и правилами поступления в профильное военное училище. На практической части сборов старшеклассники освоили навыки сборки и разборки автоматов Калашникова, прошли курсы по тактической медицине, а также поучаствовали в тренировках по стрельбе из пневматического оружия и военно-тактической игре «Лазертаг». Два крупных праздника, 242-ю годовщину со дня основания Симферополя и традиционный Пушкинский день отметит Крымский полуостров в предстоящие выходные. В честь Дня города в крымской столице организуют День открытых дверей в местном музее истории, проведут тематические показы мод, а также устроят стилизованную ретро-дискотеку на виниловых пластинках в молодежном клубе. Культурные мероприятия, посвященные 227-летию со дня рождения Александра Пушкина, охватят сразу несколько городов республики. Гостей и жители полуострова ждут бесплатные литературные марафоны в Гурзуфе, исторические квесты для детей в Ливадии, поэтические часы Феодосии и Исааках, а также праздничные концерты и театральные постановки в Севастополе и Ялте. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, без осадков. В Симферополе до 28 градусов, в Евпатории и Керчи воздух прогреется до 26. В Ялте, Алуште и Феодосии ожидается 25 выше нуля. В Бахчисарае плюс 29, в Севастополе синоптики обещают 24. Привет отправляется в село Любимовка. Завтра у вас ожидается плюс 27 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Жадный вельможа». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Поехал он раз свои земли осматривать, да и потерял где-то именной перстень. Как вернулся царь в свой столичный город, тотчас приказал оповестить всех жителей. Кто найдет царский именной перстень и доставит его царю, тому большая награда будет. Не пожалеет царь ни серебра, ни золота. И посчастливилось найти тот перстень простому солдату. Поднял он перстень, положил на ладонь, стоит и раздумывает.
2: Если в полку объявить, пойдет дело по начальству. От младшего к среднему, от среднего к старшему. Когда ты еще до царя дойдет? Эдак не скоро конца дождешься. Да гляди еще, и перстень по дороге у кого-нибудь к рукам прилипнет. Тогда ищи, свищи.
1: Зашагал солдат прямо ко дворцу. Часовые загородили у ворот дорогу штыками, да и спрашивают:
3: ты куда? Да вот, братцы, нашел царский перстень, именной. Хочу царю в руки отдать.
1: Часовые штыки подняли и пропустили. Добрался солдат до караульных. Те его дальше не пускают.
3: Чего нужно?
1: Солдат и говорит.
3: Именной перстень нашел, царю несу.
1: Караульные его тоже пропустили. Добрался солдат до царских палат. Увидал его вельможа. Сам важный, нарядный, весь в орденах, так и блестит.
2: Ты как сюда попал?
3: Так и так, я царский именной перстень нашел.
2: Дай его сюда, я передам.
3: Нет,
1: говорит солдат.
3: Только самому царю. Из рук в руки отдам.
2: Да я самый главный его придворный.
3: Против того я не спорю. А перстень только самому царю отдам.
1: Обругал его вельможа и ногами затопал. Только солдат ни в какую. Видит вельможа, что испугом солдата не возьмешь. Да и говорит:
2: хорошо, я доложу о тебе царю, но только с уговором. Какую тебе даст награду царь? Из той награды половину мне отдашь. Идет?
1: Задумался солдат.
3: Немного ли будет?
2: А много, так и не видать тебе царя, как ушей своих.
1: Вот в какой-то веке счастье попалось, да и тем делиться велят.
3: Эх, хорошо, отдам вам половину царской награды. Только дайте мне расписку, что вам половина и мне половина.
1: Вельможа рад, доволен. Сам про себя подсчитывает, сколько золота в карман положит. Достал он перо, написал расписку и подал солдату. После того пошел он к царю и доложил про солдата. Вышел царь, взял у солдата свой перстень именной, стал благодарить его.
2: Спасибо тебе, служивый, за находку. Мое царское слово свято. Получишь ты от меня большую награду.
1: Крикнул царь своего казначея и говорит:
2: выдать солдату 1000 рублев.
1: Казначей начал было деньги отчитывать, а солдат не берет.
3: Да мне не такая награда нужна.
2: А какая же?
3: Отдайте-ка мне лучше 1000 палок в спину.
2: Ты что, солдат? Или ты ум потерял?
3: Ум-то у меня цел, а другой награды мне не надо.
1: Видит царь, не переспорит солдата. Велел принести палок. Стал солдат раздеваться, стал на мундире пуговицы расстегивать. Расстегнул и говорит:
2: «А ведь, пожалуй, нехорошо это будет».
4: «Что нехорошо, служивый?»
2: «Да то, что я хочу первым царскую награду получить».
4: «Я ничего не понимаю. Объясни, солдат».
2: «Да ведь у меня дольщик есть».
4: «Какой дольщик?»
2: «Так вот же он, батюшка государь».
1: И показывает на вельможу.
2: «Он у меня половину твоей награды потребовал. Без того не хотел до тебя допускать».
1: А вельможа кричит:
2: «Врет солдат! Ничего я у него не требовал!»
1: А солдат вынул расписку, показал царю и спрашивает:
2: «А это что?»
4: «Ловко ты, служивый, придумал! Дать вельможе половину нашей награды!»
1: «С царем спорить не будешь. Положили вельможу на ковер и давай палками колотить». А солдат стоит да считает:
2: 490, 491, 492, 493.
1: Как насчитал 500 палок и говорит:
2: «Я человек не жадный, а вельможе вашему много надобно. Так и быть, пожертвую ему и свою половину».
4: «Ишь ты какой добрый!»
1: — молвил царь.
4: «Ну, будь по-твоему! Эй, стража!»
1: И приказал всыпать вельможе еще 500 палок. А как стали отчитывать последний десяток, солдат боком-боком-боком, да из царских палат от греха подальше. Только его и видели. Вот и сказки конец. Спокойной ночи, малыши!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

звонит недавно дочь и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: що будет.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

которые говорят: забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись, она хранит его тепло.

0: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: 1,5 FM в Майкопі. Включай!
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ». Слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Дорогие радиослушатели Казак ФМ, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.